24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-970-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: to die.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Дети, а порой и взрослые, почти всегда что-то коллекционируют. Помимо традиционных значков, марок и солдатиков, в 90-е годы наши квартиры порой были заполнены довольно странными коллекциями. В то время на рынок хлынули жвачки, и дети активно их покупали. Хотя вкусными были далеко не все. Основной целью были вкладыши. Самые популярные были Love Is, Turbo, Tippy-Tip, Donald Duck и Boomer. Еще одна цель в жвачках – наклейки. Их собирали и просто так, и наклеивали в специальные альбомы-брошюрки. Тематики были самые разные. Сериалы, животные, актеры боевиков, мультсериалы. Дороже жвачек были голографические наклейки, которые продавались пакетиками по 6 штук. Самым популярным альбомом была «Русалочка». Но хватало и других по мультсериалам, комиксам, а также с куклами Барби и популярными артистами. Впрочем, на тех же лотках, где продавали жвачки, можно было купить наклейки поштучно или обменять повторки с доплатой. Также многие в то время собирали разноцветные алюминиевые банки импортной газировки, пива и различных коктейлей. Их ставили на полочку и гордились коллекцией. Сейчас бы это добро полетело на помойку. В ту же категорию шли банки от кофе и чая. Сначала они украшали кухонные шкафчики, потом хозяйкам надоело сметать с них пыль, и они становились хранилищем круп, пуговиц, специй и даже денег. У пап в таких банках обычно хранились болтики, гаечки, гвоздики и прочая мелочевка, полезная в хозяйстве.
1: Олдскулы свело.
3: Совсем не обязательно в семье кто-то курил. Но сигаретные пачки, непременно импортные, нередко украшали серванты квартир. Еще одна категория предметов, которые сейчас бы отправились в мусорное ведро. Но в 90-е их коллекционировали.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. В частности, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. Открытие после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион», состоялось накануне. Теперь музей включает 5 залов, которые рассказывают о легендарной операции. Здесь же расположился учебный класс, где провели урок мужества для школьников Гомельской области. Под открытым небом появилась военная техника и тематические барельефы. Установлен наружный экран. Вместо блиндажа, где раньше размещалась выставочная экспозиция, переоборудовано. Теперь здесь расположился интерактивный тир. А в Гомеле стартовали областные соревнования по футболу. Среди детей и подростков кожаный мяч на призыв президентского спортивного клуба. В младшей группе сошлись команды из Гомельского, Советского, Железнодорожного, Наравлянского, Будокошелевского и Житковичского районов. Еще одна информация напоследок. Найден способ замедлить разрушение асфальта на дорогах на 30-40%. Исследователи предложили использовать для этих целей природные волокна хризотил асбеста, которые сильно повышают прочность дорожного покрытия. Этот минерал прочен и выдерживает температуру до 1500 градусов. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут в студии Артем Аникин.
5: И Константин Комко. В 7 секунд ты не попал.
4: Не попал?
5: Не попал.
4: Уже знаешь, как-то... А знаешь, куда я еще не попал? В первую тройку Forbes.
5: Слушай, ну, давай скажем вот честно. В 7 секунд попасть сложнее.
4: В 7 секунд, да, кстати. Причем там изменения...
5: Кого куда поменяли?
4: Как страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей.
5: Семейный совет?
4: Да. На прошлой неделе Илон Маск стал триллионером.
5: Так.
4: А вот все, сейчас уже не триллионер.
5: Господи, что случилось? В магазин сходил.
4: Ну, уже SpaceX компания вышла на биржу сразу там.
5: Ура, ура, ура.
4: И тут акции что-то как-то вот поплохело, и мы... Всего лишь 957 миллиардов теперь.
5: Господи, как жить, как жить?
4: Как жить?
5: Как теперь жить?
4: Предлагаю сброситься Илону. На ход ноги.
5: Сколько мыслей в голове-то сразу рождается, интересно, которые нельзя озвучивать.
4: QR-коды на экранах.
5: Да-да-да, они самые. Не, ну ладно.
4: Бедняга. Какие нервы за один день 50 миллиардов потерять?
5: Если нас Илон Маск слышит, пусть приезжает ко мне, я так и быть его накормлю обедом. Оторву от сердца.
4: Ну, у меня пускай переночует. У меня компуктер
5: если
4: есть.
5: Если кто-то из слушателей готов скинуться завтраком ему, мы готовы взять вас в компанию.
4: В компанию SpaceX.
5: Нет, те, кто помогает миллиардерам пережить кризис.
4: Очень, очень. Страшно, если бы знали, что это такое.
5: Но мы не знаем, что это такое. Утро-стимулятор в эфире, друзья. Всем доброе утро.
4: А теперь о музыке этого часа. В этом часе будет Дэвид Гетта, Beautiful People. А Настя Гроза. Джон Саммит, Shade of Blue. I like body talk.
6: Море, привет. Я так боялся.
4: И добро, море, привет.
6: И в этой жизни точно не эксперт.
4: Ну, начнем мы с Мадонны. Love Sensation. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Продолжаем смотреть на то, чем питаются сборные, ну и вообще страны, участницы чемпионата мира по футболу. Что у нас сегодня?
2: Франция.
1: Ох, твою угадаю.
2: Да попробуй так, давай.
1: Круассан.
2: Секундочку, ищем.
1: Ну, по-любому, круассан какой-нибудь. Нет. Кофе по-любому.
2: Не входит это в классические блюда.
1: Багетик.
2: Нет.
1: А что там во Франции в классические блюда входит? Уже все? Кишмиш, плов и прочее?
2: Нет, есть символы французской кухни, и вот первый из них – это французский луковый суп.
1: Ой, гадость редкая.
2: Ну, не знаю, написано наваристый суп на говяжьем бульоне с карамелизированным луком.
1: Я пробовал, честно.
2: Ты пробовал?
1: Мне не... То ли... ну, не так может...
2: То ли сыр был не тот, да?
1: Вот курочку дорблю вот пробовал вчера, вот вкусно. Ага, этот суп луковый, ну это вообще... Ну,
2: а жизнь. Сейчас с грибами закусываем сидим.
1: Да, сладкими. У нас грибочки.
2: Хорошо, второе...
1: Не удивляйтесь ничему.
2: Да, второе, это у нас буйабес.
1: Густой,
2: да. Да, густой рыбный суп родом из Марселя. Готовится из нескольких видов рыб, морепродуктов и чесночного соуса. Ну, кстати говоря, вкусная вещь.
1: Но опять же, смотря как приготовить.
2: Согласен. Мясные блюда, говядина по-бургундски.
1: Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс.
2: Кусочки говядины, которые долго томятся в густом соусе из сухого красного вина, бекона, грибов и лука-шалот.
1: Лук-шалот.
2: Но у них, знаешь, что есть? Называется, как называется? Кок-а-вин. Это петух в вине.
1: Да.
2: Птица, тушеная в вине, опять же, в бургундском, с заварением чеснока, грибов и свиной грудинки.
1: Все-таки свинью подложили.
2: Есть немножко.
1: Петуху.
2: Ну, а овощные блюда либо гарниры – рататуй.
1: О, рататуй. Это... Где у нас делают хороший рататуй?
2: Не знаю.
1: И я не знаю.
2: Если кто-то знает,
1: да.
2: Пожалуйста.
1: В Гомеле, где делают хороший рататуй, нам, пожалуйста,
2: подскажите.
1: Инфу подскажите, либо на Viber 29, код 3413348, либо телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание.
2: Или просто принесите.
1: Да. Вот это идеальный вариант. Чтобы рататуй с утростимуляторами. По-моему, что-то нахимичили.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Продолжается хорошая погода. Завтра немножечко поплохеет там.
3: Ты смотри, у меня...
2: Но на выходные...
3: У меня на улице кожаный мяч. Мне не
2: на выходные следующая неделя аж за тридцаточку обещают.
3: Знаешь, ты... посмотри на мое лицо. Ладно,
2: я вижу.
3: Давай про погоду. Самая низкая температура 24 июня в Гомеле была в 1977 году. А сколько было, Костя?
2: Плюс 7.
3: Плюс 6.
2: Эх! Никогда не попадаем. Что у нас сегодня, 24 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность.

преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимулятори на Гомель-ФМ.
1: Что у нас с дорожной обстановкой?
2: На дороге все спокойно, докладаю я вам.
1: Докладчик, спасибо. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха, но у нас Артем Аникин. Итак, на Фрунзе у нас, как всегда, небольшое затруднение движения из Белицы, если ехать на Барыкино интернациональную.
2: На Никольской переезде тоже немножко тяжковато. И на этом все.
1: И на этом все.
2: Ну, еще немножко мы... там, где 8-я Нагородняя, Бочкина и Владимирова, но там тоже светофоры.
1: Слушай, а пока где там сейчас чемпионат мира? В каком городе проходит?
2: Мексика, Канада.
1: Ну, и... А город какой?
2: А там по всем городам разбросано.
1: Давай что-нибудь. Мехико давай.
2: Мехико.
1: Давай смотреть Мехико. Мехико. Я не знаю, покажет ли нам карта.
2: А, кстати, недалеко отсюда. 10 703 километра.
1: Ну, на маршрутке это дней...
2: Я даже не знаю. Давай в месяцах сразу.
1: Месяц, дней месяц.
2: Ты себя закопал в днях-то. Не показывает нам.
1: Не показывает?
2: Но у них есть улица и станция метро Хамайка.
1: Хамайка?
2: Хамайка.
1: Ну вот она, видимо, и...
2: Это смешно.
1: Ну, считаю, что Мехико один из самых густонаселенных городов мира, если не самый.
2: В Мехико есть даже своя Хамайка.
1: Хамайка. Отлично. Ну, а в Гомеле все спокойно. Надеюсь, в других городах тоже. Никуда не торопимся и всегда везде успеваем.

0: У нас рекламируются все.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Просто хорошие условия. В правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Вот скажет кто-то, как же ваш футбол надоел. Однако
4: он
3: нет,
4: не
3: господа.
4: Наш.
3: Да, он не наш. В этом году он далеко не наш, но тем не менее.
4: У нас тоже есть.
3: У нас тоже есть. Давай начнем с чего? Роналдо таки забил вчера 2 мяча. Не плакал.
4: Не плакал от счастья.
3: Да, не плакал. Панама уступила Хорватии, Колумбия обыграла Конго, а вот Англия сенсационно сыграла в ничью с Ганой. 0-0.
4: А вот это да.
3: Вот. Все были в культурном шоке, потому что по прогнозам там 0-3, 0-5.
4: А те, кто сделал ставки, в некультурном шоке.
3: Это точно, что не в культурном. Причем, что ты понимал, тогда... 19 ударов в ворота, вообще туда, в ту сторону, да, и ни одного забитого мяча.
4: Что-то, я всегда думал, что Англия должна быть самой сильной в футболе.
3: Родоначальники?
4: Ну, как вот Канада в хоккее, да, там они?
3: Да, да, но нет. Нет, no, night, nicht. Что у нас сегодня и, соответственно, завтра? 6 матчей сразу.
4: Ого.
3: Да, потому что уже пошли вот эти стыковые матчи в группах за выходы и невыходы. Итак, сегодня вечером Босния и Герцеговина и Катар, а также Швейцария и Канада. Ночью Марокко, Гаити и Шотландия, Бразилия.
4: О, это очень Шотландия, Бразилия, круто.
3: Это
4: шотландцы.
3: Интересный матч в час ночи, да. А по утрам уже 4 утра это Чехия, Мексика и Южная Африка, Южная Корея. Получается, играют сразу 3 хозяйки, то есть Мексика, 2, Мексика и Канада, США играет завтра.
4: Слушай, а что, Кабо-Верде уже все вышло?
3: Завтра будет играть.
4: А, завтра.
3: И большие шансы на то, что выйдет. Там, честно говоря, все его, знаешь, все такие, хоть бы.
4: Давай, Вазинья, вывазинья.
3: Пока лучший вратарь турнира. Пока.
4: Ну, пока.
3: Но еще играть и играть.
4: Ну, если играть и играть, то может. А если играть и чуть-чуть все, тогда уже...
3: Ну, если из группы выйдут, это уже будет сенсация.
4: Кабо-Верде точно.
3: Национальный праздник. Там в Узбекистане они проиграли вот 5-0 в Португалии. Зрители и телевизор разбивали, и отставку тренера просили.
4: Ну, извините, Португалия.
3: Да, что, вот так и сказали. Ребята, мы с Португалией играли.
4: Вы вообще-то.
3: Мы впервые вышли на чемпионат мира, вообще-то. Вы что там хотели?
4: Ну, понимаешь, тут уже вот попробовал. За пальчику хватили, захотели всю руку. Ну, все-таки с супер-классной командой, на той супер-классной, чтобы доказывать, что они супер-классные, когда это нужно. Вот.
3: Вот, красиво сказано.

0: Утростимуляторы.
1: Первый час эфира завершается. Впереди еще много интересного. Гости у нас сегодня целых два будет. Очень надеюсь, что у всех все получится. А впереди у нас День молодежи. 28 числа мы отмечаем.
2: И День независимости Республики Беларусь. Кто не знает, 3 июля.
1: Да. И там мы будем. На День молодежи наши коллеги. На День независимости мы с Артемом. Ну и будем разыгрывать подарки от нашего радио, наших партнеров. О них тоже нужно сказать. Наши партнеры «Аутогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Аутогрупп» ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogroup.by.
2: Также с нами автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона код 44-7-918-918 на сайте automotiv.by. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права», и «Позитив».
1: Еще один наш партнер — бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка в 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1 напротив торгового центра «Секрет».
2: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Ну, у нас уже с новостями Аня Смирнова готова что-то рассказать.
3: О, да, у меня традиционно целая набралась папочка интересных всяких новостей. Во-первых, расскажу о том, кого поздравил президент Беларуси сегодня. Это очень интересно, честно скажу, я была удивлена. Потом расскажу о том, что Министерство здравоохранения рассказало, что там с ребятами, которые пострадали под Брянском. Расскажу о том, как накануне отмечали открытие нового мемориального центра «Багратион». Ну и закончим все это дело интересная история о том, что в Беларуси теперь можно посмотреть на зубра, гигантскую скульптуру, которая еще и пар из ноздрей выпускает.
1: Это та возле Бреста, которая?
3: В сторону Баранович. Ну, это скорее возле Минска, да, возле Бреста.
1: Ну, для меня это куда-то.
3: Все там где-то.
1: Брест, Минск, все мое родное.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя и великого магистра суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, фра Джона Данлепа с Днем святого Иоанна Крестителя. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия служения человеку, вызывает глубокое уважение. Президент подчеркнул, что белорусский народ понимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки. Глава государства убежден, что даже в самые сложные времена необходимо искать пути к примирению, сотрудничеству и укреплению доверия. Министерство здравоохранения сообщило, что состояние пострадавших в Брянской области остается стабильным. Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение. Все дети имеют возможность находиться с родителями. Взрослый пациент находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние также стабильное. Всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Военно-историческая реконструкция стала подарком посетителям комплекса «Багратион» в день открытия. По инициативе Гомельского областного музея военной славы на легендарной земле у городского поселка Паричи, где когда-то расстилалось гиблое болото Бритский мох, развернулась масштабная реконструкция. Свыше десятка единиц раритетной техники, гаубицы, танки, легендарные полуторки и несколько десятков реконструкторов из Гомеля, Минска, Жлобина, Мозыря и Бобруйска вновь сошлись в смертельные схватки. Еще одна информация напоследок. У зубра с трассы М1 появился свой сайт. Там есть таймер выпуска пара из его ноздрей. Ранее скульптура зубра значительно поменяла свой облик. Ее отреставрировали, сделав более яркой и заметной с дороги, а также более живой. Чтобы путешественники могли поймать момент выпуска пара из ноздрей для фото и видео, запущен официальный сайт достопримечательности. Кстати, великану планируют еще и выбрать имя. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
7: Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все, кто слушает радио Гомель ФМ. 8:07:50, поэтому, господа, как всегда, утро-стимуляторы. В эфире Константин Комко.
5: И Артем Аникин. И еще вновь напоминаем, 28 числа День молодежи, 3 июля День независимости Республики Беларусь.
4: Подожди, прежде чем ты расскажешь про наших партнеров, так, я хочу тебе торжественно заявить, что 8-08-08.
5: О, попал, молодец, красивые цифры. Ну, а мы о наших партнерах продолжаем рассказывать. Планы на день? Едем в «Мандарин». Нужен шопинг? Едем в «Мандарин». Хотите отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.
4: Также еще один наш партнер – ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону код 44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением.
5: Еще наш партнер «Мультипак» – это команда профессионалов, объединенных общей целью – улучшать качество жизни, используя передовые технологии, стремясь к безотходному производству. Строгий контроль качества, подтвержденный сертификатом «Халяль».
4: Также с нами сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон 29, код 383-1473.
5: Помимо этого, у нас в этом часе еще будет гость.
4: Да, поговорим мы о спортивной жизни нашего города.
5: Да, из первых уст, так сказать.
4: Да, о предстоящем мероприятии тоже спортивном поговорим, узнаем все, расскажем вам. А дальше интересное.
5: А дальше интересная музыка этого часа. В этом часе One Republic, Invisible. Катя Оушен, «Летим». Зерб «Кумбая». Мальчики, девочки, зайчики. Винтаж «Не детский мир». А также «Кайго», «Сей, сей, сей». А сейчас открывает «Зиверт» с композицией «Газ». Ну что ж, газуем, едем дальше. Доброе утро.
6: А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: А вот так, и это десятка.
8: А вот так,
7: и уже 14.
9: А если так,
7: уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
9: Нет, это альфа.
10: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
11: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Голоса Беларуси. Ночью нет.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И, конечно, праздники.
2: Ну, праздники так праздники. Сегодня день ромашки.
1: Какого именно?
2: Какой именно ромашки?
1: Какого именно ромашки? Конкретно нужна ромашка. Где работает?
2: Не романа, а ромашки. Это которая гадательная.
1: Гадательная ромашка?
2: Да, также прошел в 45-м году, в этот день, парад Победы. 24 июня. Еще сегодня день разноцветных стекол.
1: Милота.
2: Секретики в детстве были.
1: Да.
2: В детском садике. Картофельный спас сегодня. Слушай.
1: Я эти вот анекдоты про спас обожаю очень сильно.
2: Ну а что, картофельный спас — отличная вещь,
1: по-моему. Вещь хорошая.
2: Уже молодая картоха вовсю, кстати.
1: Я уже пробовал.
2: Кто рано посадил, ну у кого?
1: Я уже заценил, вкусная вещь.
2: А, праздник чувств. Вот у меня чувство зависти сегодня.
1: Картошки?
2: К тем, кто попробовал молодую картошечку.
1: А я еще с редисочкой, с огурчиком.
2: Ну вот вообще, уйди, мальчик, не мешай. Всемирный день господства кошек сегодня также отмечается.
1: Опять?
2: Да, ну а что, они же господа кошки. Международный день феи, тут я уже не знаю, всем феям привет. Так, Всемирный день истории. Именно история имеется в виду, поэтому всех историков и всех, кто связан с историей, поздравляю. Также сегодня отмечается еще день ремонта окон и дверей. Международный день визажиста. Всем визажистам приветы. День, который называется «Проплыви круг». Аккуратней плавайте. Скоро идет жара, поэтому берегите себя на воде. Ну и ни в коем случае в состоянии измененного сознания в воду не заходим. Продолжаются праздники. День бизнес-аналитика, Международный день женщин в дипломатии. А также в разных странах очень много разных своих вот местных праздников. В Конго день рыбы, в Польше день объятий, а Латинская Америка отмечает день спасателя. В общем, на любой вкус праздник есть. Можете отмечать. Всех поздравляем.

0: Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну а что у нас? Жара, жара посещала?
2: Да, и очень сильно. Самая высокая температура 24 июня в Гомеле была в 2021 году. А сколько было, Костя?
1: Ну, 35, наверное, уже.
2: Плюс 36, ты никогда не угадаешь.
1: Да никогда я не угадаю, этот градус один. Мне легче подсмотреть. Зато я знаю, что сегодня будет. А вот сегодня, 24 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».

0: Срочный выкуп.
1: Белавтомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
3: Утро-стимуляторы.
4: А вот и добрались мы до гостя. У нас их сегодня будет два, надеюсь. А первый уже в студии. Сегодня с нами в студии Савчис Виталий Валерьевич. Это начальник отдела спорта Гомельского горисполкома. Виталий Валерьевич, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Как настроение в эту прекрасную погоду?
5: Настроение супер.
6: Это замечательно. Что у нас в выходные ко дню молодежи-то?
4: Давайте по спорту, да.
5: Ну, выходные, наверное, самое большое мероприятие, да, которое ожидается в городе Гомеле. Проведению. Это рысья тропа.
6: О, да.
4: Что за рысья тропа для незнающих?
5: Рысья тропа – это, значит, экстремальный забег, который пройдет в заречной реке Сож в районе спортивной площадки.
6: Это вот туда, через мост надо перейти.
5: Да, да, да. Это, да, там, где центральный пляж. Мы проходим, там есть спортивная площадка. Это
6: слева.
5: Локация. Да, локация, которая уже стала второй раз традиционным местом проведения данных мероприятий. Это и старт, и финиш будет. Вот.
4: Который может принимать участие?
5: В данных мероприятиях может принимать участие любой, как бы, участник, но обязательное условие – это не младше 16 лет.
4: Ага. А куда идти людям, чтобы зарегистрироваться? Или как?
5: Регистрация уже идет, значит, заканчивается регистрация у нас 27 числа.
4: Так.
5: Регистрация уже идет. На сегодняшний момент зарегистрировалось, я вам скажу так, ожидалось поменьше, но зарегистрировалось три раза больше участников,
6: чем хотелось бы.
5: Но вся Республика Беларусь, сегодня у нас это из таких уголков, и такие спортсмены, которые уже принимают неоднократно участие во многих таких забегах по всей Республике Беларусь.
6: Именно экстремальных.
5: Да, экстремальных, таких как Бизон.
6: О, да.
5: Да. Вот, мы хотелось бы выйти на уровень
6: республиканский.
4: А регистрация на сайте на каком-то, да?
5: Да, регистрация на сайте Running By.
4: Running By, запоминаем. Еще, да, время есть?
5: Время есть, да. Регистрация еще и у нас идет на Running By. Заходим туда.
6: И там раздел «Рысья тропа». Я его даже специально открыл, посмотрел.
4: А экстремальный, насколько экстремальный? Что в этом понятии вообще? Там нужно будет переносить тяжести, не знаю, отстреливаться от диких лосей.
6: Ты думаешь, сафари там устроили?
4: Проплыть в болоте, я не знаю.
6: Для меня
4: экстрим.
5: Вот, правильно вы сказали. Да, что почему экстремально называется? Потому что, во-первых, данная тропа, почему она названа тропа, это будет, да, реальная тропа, которая проходит по лесному массиву реки Сож. Так, в себя она включает 20 препятствий.
4: Ничего себе.
5: Не просто, да, препятствия, а именно препятствия, где будет и водные преграды, болото, переноска грузов и бревен в болотах. Так, туристическая полоса обязательно, то есть это будут натянутые веревки между деревьями, где нужно будет тоже пройти обязательно эту полосу.
6: И проползти под чем-то натянутым тоже, под канатами.
5: Да, да, шкуродер, такое есть понятие. Да, шкуродер. Почему шкуродер? Это натянутые, как сказать, на бревне колеса. И нужно будет под землей, под колесами пролезть. Да, потом, опять же, ты пролез, там дальше опять тебя ожидает грязевое болото, которая будет, ну, в районе метра глубиной. То есть,
6: класс.
5: Ну, скажу так, что все эти препятствия полностью безопасны для людей. То есть все они проверены. Эти озера, которые будем проплывать, все с помощью МЧС мы проверили, вот, чтобы не было... Ну, каждый человек, который прибежал, да, он поймет, что он пришел поучаствовать именно в настоящем экстремальном забеге, но безопасность превыше всего.
6: Это самое важное.
4: Вы пока описывали вот эти препятствия, у меня в голове вот ассоциация крутилась, я думаю, если сейчас в конце скажут, что на завершении трассы будет стоять шестеро КМС по спорту, и с ним нужно спарринг выдержать, то просто краповый билет вручат и как бы заодно.
6: Нет, там подарки вручат, это тоже будет присутствовать. Это второй год получается, в прошлом году было 40 человек, в этом году уже больше сотни, а ажиотаж есть. Получается, в следующем году ожидаем 200.
5: Ну,
6: по такой логике.
5: Мы никогда не против, не будем стоять на месте. Постоянно мы будем расти. Если даже взять с прошлым годом, мы уже сегодня видим большой плюс. То есть уже люди будут получать стартовые пакеты, что не было в прошлом году. То есть каждый человек уже перед стартом получит стартовые пакеты.
6: Там есть необходимое, да?
5: Да, да, да. Брендовые, где будут брендовые, как бы. Обязательно. Мы логотип, который разработан.
4: Вопрос дилетанта. А вот люди могут прийти посмотреть на это все?
5: Конечно, обязательно. Мы приглашаем всех прийти, желающих. Ну, погода ожидается очень хорошая. Да? Рядом река Сож, где можно поплавать. Да?
6: Пляж.
5: Пляж, правильно говорите. Пришли, поплавали, постояли, посмотрели, потому что ну, реально, действительно... Мы, конечно же, еще, во-первых, на открытие приглашаем знаменитых тоже у нас людей, которые помогут нам открыть. Это джампинг. Mm-hmm. Девочки, которые тоже покажут спорт.
6: Вдавливают вот эти батуты.
4: Да, да. Джампинги, девочки, все. Мне уже хватило, в принципе, описания.
6: Как тебя просто завлечь, Костя?
5: Потом они еще с нами разминочку проведут с ребятами, со всеми, которые участвуют. Поэтому как бы я вам скажу, что нужно стремиться к лучшему, будем стремиться.
6: Пока говорили, уже 109-й появился для записи.
4: Нет, а будет там что-нибудь из инфраструктуры? Там водичка какая-нибудь попить, там мороженка какая-то.
6: А чем тебе Сож не река?
4: Не, ну я понимаю, но просто понимаешь, люди приходят все равно. Вот интересуешь, ну, придешь там, за водой, может, идти надо будет куда-то.
6: Нет, тут все организовано. Я в прошлом году бывал. Ну, там все организовано классно.
4: Инфраструктура есть.
5: Обязательно, да. Да.
4: Гости могут прийти.
5: Привлекаются, да.
6: А трасса, это... сколько длиной трассы вообще?
5: 5,5 километров.
6: 5,5
5: километров. 5,5 километров с 20 именно на этих километрах с препятствиями.
6: Но это получается, вот как пробежать полумарафон, да, вот или просто там 10 километров пробежать, а тут 5,5, но с препятствиями. Это как будто бы сложнее.
5: Ну, не то, что сложнее, это сложнее в разы.
6: В разы сложнее.
5: Ну, конечно, потому что каждое, представьте, препятствие, даже проплыть, просто проплыть озеро, потом нужно опять бежать, где тебя через метров 400 ждет следующее препятствие на ноги, на руки, на весь организм. Потом следующее, и вот так вот через каждый какой-то промежуток потом... дистанции, но если разделить, то есть мы получаем где-то каждых 600 метров, 500,
6: да, что-то.
5: У нас будет, да,
6: препятствие. А это же не только для мальчиков, это же еще для девочек.
5: Нет, вот по участникам вижу, что...
4: Только возраст.
5: Да, только возраст у нас, да, разделяет. У нас 6 возрастных категорий. Мы
6: 6
5: тоже сделали,
6: категорий.
5: Да, да, мы сделали, чтобы люди, ну, как скажем так, постарше возраст, которые тоже...
6: Хотят.
5: Да, очень и очень хотят, да, участвовать, чтобы они, ну, во-первых, себя чувствовали тоже в своей границе.
6: И комфортно,
5: наравно. Молодежь, да, в своей границе. Женщины, женщины точно так же.
4: Женщины тоже. Еще один вопрос по участникам. Это только любители или если какой-нибудь придет профессиональный спортсмен?
5: Я вам скажу так. Здесь нету такого разделения любитель, профессионал. Здесь каждый человек, который подготовленный человек, придя выполнять это упражнение, так, вы же понимаете, что ну, мы не можем... Мы здесь скомплектовали препятствия в таком русле, что сегодня ты, если ты пловец, да, ну, ты проплывешь одну, ну, вот, грубо говоря,
6: дистанция,
5: озеро.
6: Да.
5: Но тебе будет дальше потом, грубо говоря, где-то, да, тяжело с руками работать, там, ну, если ты не подготовлен. Да.
4: Опять же, тут...
5: Поэтому я вам скажу, что, наверное, больше люди просто подготовлены физически. Просто физически. Люди, которые постоянно там где-то бегают, где-то
6: прыгают
5: в тренажерном зале. Да, ну, я вам скажу, смотрю, вот, очень много семей. То есть муж, жена приходят вдвоем, я так понимаю, наверное, просто провести где-то с удовольствием время.
6: Они даже... не могут выяснить просто, кто будет дома мыть посуду.
5: А, или кто сильнее. Ну,
6: всем, наверное, разобраться.
4: Рестораны уже надоели, а тут проплыл, тут тебе шкуродер, тут тебе налоговая, в смысле, препятствия такие.
5: В конце медальку получить красивую тоже.
6: А если еще и в топ-3 забежать, то еще и
5: лучше призы. А если в топ-3, да, мы в этом году, да, мы сделали денежный приз.
6: Ох, шикарно.
5: Победители каждой номинации получат на первом второе, третье место тоже денежный приз в обязательном условии. Ну и, конечно же, подарок от наших
6: партнеров. Стало еще интереснее.
4: Ну и фоточки в соцсети будут.
6: Конечно. Куда без них.
5: Если посмотреть прошлый год, очень красиво.
6: Вот насчет прошлого года. Я думаю, что некоторые, те, кто бежали, участвовали, какую-то критику по трассе давали положительную. Ребята, вот здесь надо улучшить.
4: Или отрицательную, может.
5: Отрицательной критики никакой не было в прошлом году. То, что сказали, например, были, да, как вы сказали, очень хорошо подготовленные люди. Они нам помогли, мы это учли в этом году. Почему? Потому что в прошлом году было 12 препятствий, в этом году 20.
6: Мы это учли, и этих людей больше не допускаем.
5: Нет, они допускаются, но мы то, что люди говорили, мы это учли и сделали в этом году, ну, как я сказал, усовершенствовали.
6: Класс. Это, получается, все будет в эту субботу?
5: В эту субботу.
6: Во сколько начало?
5: С 8 часов, 8.00. Регистрация, получение номеров, стартовых пакетиков.
4: Это утро?
5: Да. В 10.30 у нас пройдет вот это открытие, как я сказал, и в 11 часов мы стартуем.
6: То есть, получается, кто хочет прийти, приходим, занимаем места заранее в зрительном зале и смотрим. Ну, да.
4: Но сначала на сайт Running By, если еще есть места, то регистрируйтесь. Пролетели у нас 10 минут очень быстро. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Савчис Виталий Валерьевич, начальник отдела спорта Гомельского горосполкома. Виталий Валерьевич, спасибо большое за то, что пришли.
5: Хорошего дня.
4: И вам тоже хорошо, чтобы все отлично прошло, и реально Рысья тропа там отметила когда-нибудь свое десятилетие, к примеру.
5: Спасибо.
4: Как минимум. Приходите. Но мы продолжаем эфир дальше.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка хороших и нехороших слов на Гомель-ФМ. Заинтриговал?
4: Ты умеешь.
3: Ну, хорошие и нехорошие чисто условно. Вконтакте провели, так выбрали любимые и нелюбимые сленговые слова.
4: Ох, сленговыми, давай.
3: Что сейчас любят пользователи? Рандом.
4: Ну, понятно.
3: Флэшбэк.
4: Понятно.
3: Сорян.
4: Это я употребляю тоже.
3: Чил. Чилишь?
4: Ну, да, да, да, да.
3: Что меньше всего нравится людям? Фа-пе-пе.
4: Это твоя тема.
3: Это моя, да. Тильт. Что бы это ни значило.
4: Тильт — это... Как я... Как-то... Я понимаю, объяснить не могу.
3: Тильт Швайгер, да?
4: Нет. Это... Я подожди.
3: Ты, короче, пока гугли.
4: Да, нет, как... объяснить я не знаю как.
3: А, хорошо. Дальше идем. Также мне все нравится слово «нишевый». Меня тоже бесит оно. Нишевая косметика.
4: Это тоже не понятно. Тильт. Потеря контроля над собой. А. Вот, в тильте. Все, сообразил я, как это объяснить.
3: Понял. Ну и краш неожиданно уже, видимо, достал людей.
4: Ну, честно, потому что вообще непонятно, кто это.
3: Ну,
4: вот. Кто это? Что это за существо?
3: Это я.
4: Ты краш?
3: Я чей-то краш.
4: Вот тоже. Что значит чей-то краш?
3: Ты краш?
4: Значит,
3: краш
4: нравится, своей жены. Сильно нравится, не сильно нравится.
3: Очень нравится. Так себе.
4: Да, где вот эта вот градация, крашевости?
3: Ну, вот такие вот слова, если что, может, кто-то свой словарь и пополнил.

0: Реклама на радио. Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Мы молодежь, и мы вместе.
4: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
3: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
4: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
3: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
5: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элитсофт», компания «Автогрупп», торговый центр «Мандарин Плаза».
6: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
7: Второй час завершается понемногу. И да, День молодежи вот на носу и День независимости. Есть партнеры, от них, естественно, есть слова даже хорошие и отличные. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет всех с наступающим главным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми, трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.
8: Также с нами Mibay. В Mibay оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите в ТРЦ Мандарин Плаза, Рижский проспект 5В. Первый этаж Xiaomi. Покупай в Mibay.
7: Еще один наш партнер «Мебельный квартал» – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки. Но, как говорится, не хлебом единым. Партнеры еще есть, и есть Аня Смирнова.
9: Да, принесла вам новости. Ну, во-первых, напомним тезисы доклада накануне президенту по Гомельской области. Расскажу, кто поздравлял нас вчера еще, губернатор Орловской области, между прочим, не просто так. Расскажу, кому положены велосипеды от государства.
8: Что? Велосипеды от государства?
7: Почтальон Печкин.
9: Нет, соцработники, кстати. Ну и закончим все это дело.
7: А что, почтальон Печкин не соцработник?
9: Подожди, не перебивай. У меня тут новость специально подбирала под ваш следующий час, когда у вас будет в гостях врач. Midjourney предоставила медицинский сканер. Вот так-то.
8: То есть это будет интересно.
7: Будет сканировать людей.
9: Да, да. ИИшное МРТ такое.
7: Отомстят.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции при состоянии 2006-го. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +31 989 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад по Гомельской области. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», – подчеркнул президент. Кроме того, доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Губернатор Орловской области России Андрей Клычков поздравил жителей Гомельской области с 82-й годовщиной освобождения Беларуси, разгрома немецко-фашистских войск в ходе операции «Багратион». Губернатор российского региона поблагодарил председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко за поддержку всестороннего сотрудничества между двумя областями и отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие крепкого партнерства, основанного на принципах дружбы. Минтруда утвердила порядок обеспечения соцработников велосипедами. Ведомство утвердило положение о предоставлении велосипедов и электровелосипедов сотрудникам территориальных центров соцобслуживания. Такая подмога положена соцработникам, помощникам по уходу и специалистам по социальной работе, обслуживающим граждан на дому при отсутствии регулярного транспорта или несовпадения расписания. Новый медицинский сканер представила Midjourney. Американская лаборатория объявила о запуске медицинского подразделения. Его первым проектом стал ультразвуковой сканер человеческого тела. Оно проходит через кольцо подводных датчиков, каждый из которых использует эхолокацию. Таким образом, формируется изображение того, что происходит внутри организма. После сканирования специалисты получают трехмерную карту тела с точностью до доли миллиметра, напоминающую результаты современного МРТ-сканирования. Midjourney планирует установить 10 таких сканеров в 2027 году. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
8: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 6 минут. Продолжаем утростимулировать утростимуляторы. И всех, кто нас слушает.
5: Как красиво звучит. Да.
4: Артем Аникин в студии.
5: Да, и, конечно же, Константин Комко. И мы продолжаем.
4: Еще один гость у нас тоже появится, как всегда. На здоровом поговорим 10 минут. Перед этим напомним о Дне молодежи и Дне независимости Республики Беларусь. Грядущее, где мы будем присутствовать, разыгрывать подарки и раздавать это все людям. Подарки от нашего радио и наших партнеров. Еще один наш партнер – компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by. Ну а пока мы ждем эти самые выходные и праздники грядущие, люди занимаются разным.
5: Чем же занимаются люди?
4: Китайский зоопарк ищет аниматора, чтобы изображать медведя. Платят почти $1500 в месяц.
5: А изображать
4: причем
5: медведя?
4: Костюм реально медведя, то есть я не знаю, как он там будет летом.
5: Очень плохо он там будет летом.
4: И разрешено ему практически все. Можно пугать гостей, рычать на них, валяться и даже уходить в спячку во время работы. Смена 6 часов. Вот нужно максимально вжиться в роль.
5: Ну, слушай, в этом что-то есть, я так тебе скажу.
4: Кто хочет, добро пожаловать в Китай. Ну, а мы пожалуем в музыку этого часа. И в этом часе у нас будет лирик кассеты. Бенсон Бун, Mystical Magical. Ковали, Наваи, Птичка.
6: Зажигаются совместные альбомы.
4: Робин Шульц, Better Time.
7: Какое счастье вдвоем любви.
4: А также Жасмин, Какое счастье. Сейчас откроет O'Neill, My Favorite Game. Доброе утро.

0: акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-defizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Малан» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: 10 минут о здоровом.
5: Время 10 минут о здоровом, и у нас в гостях, как всегда, практически уже наш участковый врач, невролог, сомнолог Андрей Савостин. Андрей, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну что ж, расскажу о новинках медицины, что сейчас есть. И искусственный интеллект вникает в нашу жизнь вообще везде. Исследование вышло буквально недавно, свеженькое, которое показало, что искусственный интеллект может точнее, поможет врачам точнее определять, кому из пациентов с онкологией груди действительно была нужна химиотерапия, а кому можно без нее обойтись. Объясню, почему это важно и почему это реально круто. Потому что, когда есть онкология, пациента прооперировали, есть такое понятие, что мы однозначно делаем ему химиотерапию, а есть иногда, когда, ну, на всякий случай сделаем, чтобы добыть чего не развилось.
5: Ну, процедура, мягко скажем,
6: мягко говоря, процедура тяжелая, неприятная, да, она имеет свои плюсы и минусы. И минусы, что она убивает и плохие клетки, но тем же методом и, в принципе, и хорошее тоже затрагивает. Так вот, новый метод ИИ анализирует иммунные клетки вокруг опухоли и помогает избежать ненужного агрессивного лечения, сохраняя качество жизни.
7: А вот это очень даже хорошо.
5: А с точностью как? Проверяли вообще?
6: Ну... Да, проверяли с точностью очень все замечательно. Прям вот как бы, ну, точнее, чем люди. То есть он анализирует микропоказатели клеток, вот эти вот иммуногистохимические анализы, и понимает, кому надо, кому не надо. То есть написанная программа, и наконец-то искусственный интеллект что-то полезное делает, а не забирает нашу работу.
5: Не, ну вот Аня Смирнова рассказывала, там Midjourney тоже, СМРТ, вот эти ведь дела.
6: Потому что... это сейчас, ну, эра искусственного интеллекта сейчас хорошо развивается, и, наверное, как много-много лет назад один там Папа Римский сказал, что интернет — это благо, нужно только его правильно уметь использовать. То же самое и здесь, наверное, искусственным интеллектом это благо, только если мы будем его заменять на все сферу нашей жизни, при этом мы будем убирать снег, а он будет за нас писать великие труды, это будет грустно. Вот. И здесь тот самый пример, когда искусственный интеллект делает то, что помогает людям и улучшает нашу жизнь.
5: И улучшает.
7: Но Андрей, это, опять же...
5: А ты сам пользуешься?
6: Сам искусственным интеллектом...
5: В работе, я имею в виду.
6: В работе сложно сказать, что я им пользуюсь, потому что я как-то пытался ради интереса посмотреть, что он мне предложит. Ну, такое.
7: Не нашел в интернете его.
6: Да, да. Такое сомнительно, но окей. То есть ответ был из серии... Я не могу сказать, что он был неправ, но как бы общими понятиями под одну копирку, конечно, не будешь делать. С другой стороны, если работать с искусственным интеллектом, то я как-то пытался делать презентации, таким пока сделаешь тех задания, проще уже самому эту презентацию было написать.
7: Нет, смотря какой искусственный интеллект. Есть все-таки платные, которые это делают.
6: Но все равно платным надо довести. Нет, там... Сделай мне, чтобы было вот так. Здесь это сверху, снизу, слева, сбоку, справа и все остальное.
7: Ты очень давно пользовался, наверное. Там уже это все шагнуло.
6: Да, ну, видимо, значит,
5: умение писать промпты сейчас одно из самых главных.
7: Это самое важное сейчас качество.
6: Вот так вот.
7: Я научился.
6: Ага, и что?
7: Я уже написал 2-3 сайта и 2 программы именно таким вот классным способом. Приятно, удобно. Опять же, все опирается, как это правильно пользовать. И своя голова анализировать, потому что не до конца уже он доделывает то, что тебе необходимо.
6: Ну, понятно.
7: И ты должен его вывести грамотными тропами в правильное русло.
6: Русло.
5: Именно русло?
6: Да. Нет. Сразу видно, с ИИ работал. Итак, наконец-то вышло исследование, которым я всегда мечтал показать. Значит, существует же миф, о 10 тысячах шагов. Ну, было понятие 10 тысяч шагов.
5: Я слышал историю, там, как она появилась.
6: Да, то есть я долгое время вообще искал, пытался понять, откуда же научная. И, оказывается, анализ 31 исследования вышло в журнале Lancet, показывает, что 7 тысяч шагов в день вполне достаточно для существенного снижения риска смерти на 47%. Поэтому важно понимать, что миф о 10 тысячах шагах — это маркетинговая кампания прошлого века, а не строгие научные данные.
5: 7 тысяч — это 47%, а чтобы было 100% риск смерти уменьшить, нужно ходить 14 582 шага, я так понимаю, да, примерно? И никогда не умрешь, получается.
6: Типа того, да. Нет, то все равно понятно, что это же относительные цифры, показатели. Поэтому 7 тысяч шагов достаточно, просто откуда взялось 2 тысячи, вот вообще.
7: А если перешагивать в день, это как-то скажется пагубно? То у меня за 19 тысяч уже которую неделю.
6: А, видимо, оказывается пагубно. Мысли не в то русло идут.
7: Ну, слушай, у меня вообще песня сейчас «Lancet Lanfray» играет в голове.
5: «Lancet Lanfray»?
7: Что вы хотите вообще здесь? Нет, а вот если серьезно, положа руку на
6: вообще на самом деле, не надо на мое тело ложить никаких рук. Если мы куда-то идем, и мы должны понимать...
7: То мы обязательно куда-то придем, пока такая логика.
6: Если мы занимаемся спортом, мы должны заниматься в границах наших резервов. То есть понятно, что если вы никогда не ходили по 19 тысяч шагов, а тут вдруг за один день решили пойти, то это будет, конечно, нагрузка на колени, на организм и на все остальное. Но если это идет нагрузка, которая идет в течение долгого продолжительного времени, то это организм будет расценивать как норму.
5: Как норму. Еще потом, 7 тысяч шагов. Например, по ровной поверхности одно, по пересеченной местности другое, а подняться куда-нибудь к тибетскому монастырю 7 тысяч шагов, так там каждый шаг будет за 10.
6: А если все, что на 9 этаже и лифт отключили? Поэтому это совершенно...
7: А тебе диван тащить?
6: Да, тебе диван тащить.
5: Вместе с тещей.
7: Вот эти маленькие приятные радости нашей жизни.
6: Да, и вот мы заговорили о ходьбе. Давайте поговорим про феномен второго дыхания. Есть же такое.
5: Есть такое, да. Открыть второе дыхание.
6: Почему при длительной нагрузке сначала тяжело, потом отпускает и становится легче? Честно, сколько читал про этот феномен, никогда с ним не встречался. Мне при тяжелой физической нагрузке становится обычно еще тяжелее. Но у меня есть знакомая, которая действительно от этого прямо получает удовольствие. И оказывается, у нас в организме есть эндоканнабиноиды. То есть наши внутренние производные каннабиноидных растений, которые вырабатывает мозг, чтобы снизить ощущение боли и усталости.
5: У меня такое было, я когда дача была, вот перекапываешь 10-ю сотку лопатой, а вот, и там как бы второе дыхание открывается, потому что понимаешь, что завтра я уже не смогу прийти и докопать, потому что, ну, надо доделать. Тогда бывало такое.
6: Вот, и это связано с тем, что мозг выдает нам бесплатную дозу эндорфинов, чтобы мы не сдались, и мы буквально созданы для того, чтобы преодолевать усталость. Главное перетерпеть первые минут так 10-15, а потом ничего, все пойдет нормально.
7: Подождите, а вот эти 10-15 минут, а что делать, если не можешь дотерпеть эти 10-15 минут? Вот в этой ситуации есть совет какой-нибудь?
6: Мы говорим в следующем выпуске.
5: Тогда готовь кутью.
7: Ничего себе, 10-15 минут. Это извините меня. Тут немножко, однако.
6: Да. Кстати, насчет еды. Недавно выяснили, что тяга к сладкому при стрессе — это эволюционная защита. Слабая воля, да. Гормон стресса, кортизол в паре с инсулином подает мозгу сигнал: нам нужно быстрее топливо для реакции. Бей или беги. То есть мы в стрессе, два варианта можем делать.
7: Бей или беги.
6: Ну, когда мы находимся в стрессе, в большой панике, у нас работает принцип: бей или беги.
5: Либо вступаешь в схватку,
6: либо убегаешь от тигра. Вот. И если в стрессе не можете жить без конфет, не корите себе, организм просто считает, что вы в опасности, и вам нужно срочно заправиться для боя. Но есть хитрость. Оказывается, если съесть что-то соленое или горькое, то вы обманете этот гормональный ответ быстрее, чем съедите тортик.
5: Вот, так что вот эти вот, которые: о, я располнел или располнел от стресса, заедаю стресс, заедайте горьким. Редиску вперед.
7: Или сладким.
5: Хрен редьку.
7: Все-таки.
5: Кстати, хрен редьки слаще по содержанию сахара. Ну так, чтобы вы знали.
6: Ничего себе.
5: Да-да-да-да-да-да.
7: Однако.
6: Да, однако. Вот, поэтому, значит, подытожив то, что, в принципе, сегодня наговорили, да, то есть искусственный интеллект...
5: Подожди, про сладкое еще забыл. Это же эволюционная вещь?
6: Да, это эволюционная
5: вещь. А как это в каменном веке, там неандерталец на мамонта бежит охотиться, тут бац, в стрессе такой: надо съесть конфетку.
7: Ну, все логично, останавливается.
5: Мишка на севере, а где они брали там все?
6: Не, ну яблоки-то были, понятно, что понятие сладости.
7: У нас колобурочный день у нас сегодня.
5: Простите, Андрей,
6: извините. Не, ну, на самом деле, ну, сладкое это было всегда. То есть есть же продукты, которые мы уже не расцениваем как сладкие, потому что уровень привычной сладости становится гораздо выше, да. То есть понятно, что я думаю, что если человеку каменного века дать выпить...
5: Кока-колы, он умрет.
6: Да, он просто скажет, какой ужас.
5: Сахара просто.
6: Да, мы ничего, нормально едим и еще сладкой конфеткой это заедаем.
7: И тортиком в конце вечера, да?
6: Ну.
7: Когда наелся, думаешь, а тортик будет сегодня?
5: Раздраконили во мне аппетит, прям хочется прийти домой,
7: да ладно тебе,
5: нажарить картошки, сверху сахара насыпать.
7: А я тебе рассказывал про молодую картошечку сегодня, про редисочку. Я тебе все это рассказывал сегодня.
5: Эх, Андрей Савостин, что ж ты с нами делаешь? Вот такое вот.
6: Да, я рассказал и запретил ей жареное, да, и сало, и ушел.
7: Я помню, я тебе это еще долго не прощу.
5: Вот так приходит врач и запрещает то, ради чего, в принципе, стоило...
6: Вы здесь работаете.
5: Ой, немного шашлыка, немного сахара, ну... Все хорошо в меру, правильно?
6: Да, на самом деле все хорошо в меру, поэтому и искусственный интеллект тоже хорошо в меру. Надо совмещать с тем, что есть в каждой жизни, и не забывать работать самим, чтобы немножечко не отупеть. Потому что на самом деле большая проблема современного мира, что мы мало пишем, мы мало думаем, мы больше всего потребляем.
5: И мало читаем, кстати.
6: Да,
5: вот
6: и мало читаем.
5: Вот эти вот подписи под рилсами нищетово.
7: Это вообще нищетово от слова совсем, я с тобой согласен. Но такая уж проблема у нас молодежи. Читаем мало... Пишем много. Пишем неграмотно, потому что
5: читаем
7: опять...
5: Читаем молодежи много. Ну, с нами был Андрей Савостин, врач-невролог, сомнолог. Андрей, спасибо за очередной твой приход.
6: Будьте здоровы.
8: Голоса Беларуси.

Моя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты.

0: страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.

Погода продолжает радовать, и сегодняшний день не исключение. Сегодня, 24 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель FM.
1: Появилась тут новость. И можно же кое-что порекомендовать. Джеймс Ван, режиссер, который сделал франшизу «Пила» и «Заклятие», станет исполнительным продюсером и постановщиком ключевых эпизодов грядущего сериала «Робокоп». Да.
2: Тот самый «Робокоп». Подожди, вот это, именно тот самый или вот это адаптация?
1: Нет, адаптация.
2: Господи, очередная.
1: Как бы это забыть? Вот, но в январе 27 года начнутся съемки. Около полугода они пройдут. И ну и сюжет сериала представит зрителям нового киборга.
2: Киборга-убийца!
1: Нет, это в «Терминаторе» было.
2: Киборг,
1: здесь,
2: да.
1: На службе закона. Зовут его Марк Кайл. И в отличие от Алекса Мерфи из оригинального фильма Пола Верховена 87 года, Кайл изначально будет военным, а не полицейским. Он тоже погибает во время боевых действий, после чего его превращают...
2: Они решили переосмыслить...
1: Смотри. Полноценную службу этот самый Кайл начнет проходить под руководством самого Алекса Мерфи, который выступит в качестве его наставника.
2: Робот-наставник?
1: Робот-наставник. Так что... Я не знаю, что это будет.
2: Я не знаю почему, но это очень смешно.
1: Но то, что создатель «Пилы» и «Заклятия» будет участвовать... Нет, ну, не, на самом деле, Пол Верховен, это же был жесткий фильм «Робокоп». Мы сегодня его порекомендуем. «Робокоп» 87-го года, оригинальный.
2: Это важно. И вторую часть можно...
1: И третью...
2: Посмотреть.
1: Мне три все понравились.
2: Нет, третья хорошая, но там уже такое, как будто бы доживала уже.
1: Ну, доживала, но вот...
2: И сериал, кстати говоря, «Робокоп», первый сезон, тот самый.
1: Французский, канадский.
2: Тот был, он был неплохой.
1: Ну,
2: дальше уже ушли в какую-то самодеятельность.
1: Если не видели «Робокопа» почему-то, именно Пола Верховена, обязательно посмотрите. Это реально, ну, культовая франшиза.
2: Для некоторых это ужастик, когда этот с бочки с кислотой вот этот
1: Я просто спать не мог, да. Ну, там много всяких жестких, за что мы его и любим.
2: И кровь, между прочим, тоже присутствует. И любовная линия легенькая.
1: За что мы и любим это все, потому что без прикрас. Ну, и Пол Верховен славится вот этими своими телевизионными вставками, которые рассказывают о мире, который вокруг.
2: А робот-птица, как было хорошо.
1: Ох. В общем, «Робокопа» старого все три можно рекомендовать смело. Новый мы, конечно, посмотрим сериал через годик, я надеюсь. Но много всяких «но».

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка Олимпийских игр на радио Гомеле.
4: Ну каких Олимпийских? Только вот недавно все прошло.
3: Ну это тебе так кажется. Тут же уже скоро новые. И где они пройдут? Во Франции.
4: Подожди, были же уже во Франции? Вот.
3: Так то, оказывается, были летние, а это зимние.
4: То есть, я не знаю, после той летней Олимпиады, что будет зимней?
3: Ну, я же известный специалист по всем косякам Олимпийских игр. И смотри, что решили.
4: Я боюсь церемонии открытия.
3: Это понятно. Но буквально вот недавно, а именно 2 дня назад, исполком этих самых игр решил, что конькобежный спорт пройдет не во французских Альпах.
4: Как хотелось бы всем на халяву съездить.
3: Нет, а так и будет. Олимпиада проходит во французских Альпах. В феврале 30-го года. А конькобежцев отправили в Нидерланды. Ну, все, пожалуйста, в Альпы, в том числе...
4: Если честно, я понимаю, в Нидерланды очень сильны в конькобежном спорте всегда были. Они там прям...
3: Вот туда и отправили.
4: У них очень развита просто
3: инфраструктура. Вот туда и отправили. Так Франция сказала. А у нас нету арены для конькобежного спорта. При этом и фигурное катание, и хоккей пройдут во Франции.
4: Ну, для конькобежцев там отдельно же надо строить. Это же не просто ледовый этот самый.
3: Это ледовый, там шорт-трек.
4: Шорт-трек он...
3: Его правильно залить надо, что не мешает растопить и залить правильно, как это делалось под других Олимпиадах.
4: Если будут растапливать и заливать водой из речки сено, я боюсь, что
3: вот, то есть получается, смотри, у нас Франция, вот именно один вид спорта в Голландию. До свидания, ребята, туда. А все остальные, добро пожаловать в Куршавель. И Валь-де-Изен.
4: Куршавель.
3: Я представляю,
4: какие там цены будут. Просто на Олимпиаде и так как бы ценники смывают вверх. А если это Куршавель?
3: Да. Вот поэтому, пожалуйста, все, пожалуйста, вот сюда. Хоккей вообще в Лион заперли.
4: А можно нам хоккей в Гомель
3: будет
4: запереть?
3: Сентября. Сходите. Вот. Или ты олимпийский хочешь?
4: Олимпийский? Ну, чтобы у нас проходил хоккей. Ну, Нидерланды...
3: Не дают.
4: А у них, пускай, церемония открытия-закрытия.
3: Лучше у нас и церемонию провести тоже.
4: Ну да, это страшно.

0: Реклама на радио. Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Никогда не перестану удивляться, чем только люди не занимаются, какие только культурные сессии не устраивают.
2: Что в этот раз ты откопал?
1: Я не знаю, меня сейчас, наверное, по голове получу после эфира, но я расскажу, что в Петербурге 4 июля пройдет фестиваль МИЛФ.
2: Фестиваль прям?
1: Прям фестиваль. Сейчас в соцсетях там все бурлят, много разговоров. Это, ну, сленговое слово, конечно, не очень, наверное, хорошее, но...
2: У меня есть вопрос сразу, прежде чем ты начнешь говорить. Ты билеты нам купил?
1: Я вот уже начинаю искать, слушай. Ну, если что, это женщина от 35 до 50 лет, красивая, ухоженная, вот. Там, с детьми, вот, и они вот привлекают, привлекают.
2: Билеты.
1: Билеты.
2: Что с билетами?
1: С билетами даже не знаю. Обещают яркое шоу, необычный дресс-код, музыку для взрослых. Ну, видимо, 80-е, 90-е.
2: Судя
1: по этому самому.
2: Вопрос все тот же. А что с билетами?
1: С билетами, по-моему, там все будет сложно, потому что там будет культурный квартал. Я не знаю, может, их и не будет билетов. Ну, в общем,
2: друзья, мы едем.
1: После Дня независимости сразу на ночной поезд.
2: Да, да.
1: И в Питер.
2: Да.
1: Знаешь, я подумаю. А что у нас думает Аня Смирнова?
3: Вы меня с собой не возьмете, вот что я думаю.
2: В Тулу за самоваром.
3: Да, ну, я напомню тезисы доклада премьер-министра Александра Турчина президенту накануне. Расскажу про операцию «Багратионку», точнее, про комплекс, который открылся в честь этого памятного события. Расскажу, сколько нарушений выявили у таксистов Гомельщины. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что в Корее появились фейковые магазины, которые помогают шопоголикам экономить.
1: А, я слышал про такие.
2: Да, да, если помогают, это хорошо, друзья. Ну, а с вами 3 часа были Константин Капко
1: и Артем Аникин. Помогали, как могли, утро стимулироваться. Всем отличного дня.
2: Пока-пока.
1: И услышимся завтра.

0: Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом накануне премьер-министра Александра Турчина. Глава государства подчеркнул, что в стране широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. Отдельной темой доклада стали взаимоотношения с дружественными странами на внешнем контуре. Упоминались и недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Речь также шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Комплекс в честь операции «Багратион» открыли накануне после масштабной реконструкции в Светлогорском районе. Территория мемориального комплекса увеличилась почти вдвое. К памятному знаку часовни и музею, открытым еще в 2014 году, добавились современный информационный центр, выставочное пространство, класс военно-патриотического воспитания и площадка для приема официальных делегаций. Новая площадь со стелой и барельефами стала центральным элементом обновленного ансамбля. Более 370 нарушений выявили у перевозчиков и водителей такси Гомельщины. Филиал транспортной инспекции по Гомельской области провел контрольно-профилактическое мероприятие «Автомобиль-такси». Особое внимание уделили соблюдению правил дорожного движения и законодательства, связанных с перевозками пассажиров. Мероприятия проводились совместно с подразделениями Госавтоинспекции области и инспекции Министерства по налогам и сборам Гомельской области. Еще одна информация напоследок. В Южной Корее появились фейковые онлайн-магазины, которые помогают шопоголикам экономить. Это дофаминовые сайты, фальшивые интернет-магазины, которые полностью имитируют процесс онлайн-покупки. Пользователь выбирает товар и заказывает его. Затем приложение показывает, как курьер принимает заказ, движется по карте и приближается к дому. В финале же посылка не приезжает, деньги не списываются, но эмоциональный цикл покупки завершается. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: ...24 июня. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Воспитанники столичной хоккейной школы имени Руслана Салея 2012 года рождения вошли в пятерку лучших команд на престижном международном турнире по хоккею в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ФХБ. Соревнования с участием юных хоккеистов из Канады, США, Швеции, Финляндии, Беларуси и России прошли в Ниагара-Фоллс. На предварительном этапе команда школы имени Салея держала 4 победы с общим счетом 24-6 и потерпела одну неудачу. В четвертьфинале наши ребята минимально уступили канадской сборной 3-4. В общей таблице белорусы заняли 5-е место среди 20 команд. Спортсмены столицы вырвались вперед золотой серии 37-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. 2-1 в третьем поединке, состоявшемся в Минском спорткомплексе «Уруча Хозяева», обыграли в Витен сухим счетом 3-0. Четвертый матч серии до трех побед состоится 26 июня в Орше, и если минчане победят, то в седьмой раз станут чемпионами Беларуси. Английские футболисты не сумели одержать вторую викторию на групповом этапе чемпионата мира. В поединке второго тура предварительной группы L с командой Ганы англичане имели большое преимущество, но так и не смогли забить хотя бы один гол. Итого 0-0. Хорватская сборная одолела Панаму 1-0. В квартете К сборная Португалии разгромила дебютантов планетарного форума футболистов Узбекистана 5-0. Голевой дубль оформил Криштиану Роналду, который стал первым футболистом в истории, забившим мячи на 6 чемпионатах мира подряд. Колумбийцы выиграли у Демократической Республики Конго со счетом 1-0. И таким образом, после двух туров путевки в плей-офф обеспечили себе сборные Германии, Мексики, США, Аргентины, Франции, Норвегии и Колумбии. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещенный архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзіёўскім, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней у 1881 уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любят вспоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захавалися.
1: Легкое подорожье.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядзіба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар советских воинов, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Як вядома, у гэтых мясцінах проходили тяжкие бои. Каб добраться с Гомельского вокзала, необходимо сесть на автобус до Лоева, а там на мясцовом автовокзале пересесть на транспорт до вёскі Пераделка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.
3: Эла Хабиб, Эла Хабиб, please come to Madrid.

0: Эля Хадид, please come to Madrid.
1: Реклама на радио. Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Гучание краины.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная

0: в Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что...

0: Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Следственный комитет России установил причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском. По данным следствия, к организации теракта причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко. Они отдали приказ и обеспечили наведение на цель. Исполнителями удара названы военнослужащие Ткаченко, Жуков и Наум. Все пятеро обвиняются в совершении теракта, повлекшего гибель людей, и объявлены в международный розыск. Расследование продолжается. Около 30 участников проекта «Школа молодого руководителя» в Гомеле изучают вопросы ветеринарии, от профилактики заболеваний до соблюдения санитарных норм. Обучение открыл накануне первый заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Петражицкий. Особое внимание уделено сохранности молодняка, качеству молочной продукции и развитию животноводческих объектов. Участники посетят областную ветеринарную лабораторию и одно из хозяйств Ветковского района, где познакомятся с современными подходами в ветеринарии на практике. Выставку «Полководцы Победы» показали в Гомеле. Ее провели у памятника советскому полководцу Константину Рокоссовскому, командующему Первым Белорусским фронтом. Гомельчан познакомили с вкладом выдающихся советских военноначальников в успех стратегической наступательной операции «Багратион». Жители и гости областного центра почтили память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, и возложили цветы. Еще одна информация напоследок. Почти сутки в воздухе австралийская авиакомпания откроет рекордный по дальности рейс. Новый маршрут свяжет Сидней и Лондон, а время полета составит до 22 часов. Старт рейсов запланирован на октябрь 2027 года. Для выполнения будут использовать специально модифицированные самолеты. Они получат дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров. Это позволит преодолевать более 16 тысяч километров без промежуточных посадок. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Мы молодежь, и мы вместе!
3: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
3: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
4: Наши партнеры – сеть магазинов.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Моя реклама.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Привет всем, это снова Артем и Оля.
6: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
5: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
6: На сайте «Моя реклама».
7: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. Скошен 91% площадей. Убрано трав 94% от скошенного. Силоса заготовлено 254 тысячи тонн. Травяных кормов заготовлено 2138 тысяч тонн кормовых единиц. Минеральных удобрений, азотных, фосфорных, калийных под яровой сев накоплено 100% плану. Два лесных пожара потушили в Гомельской области за сутки. Зеленые массивы горели на территории Петриковского и Светлогорского районов. В МЧС напоминают, что в большинстве районов Беларуси продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства. Сегодня председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархомович проведет прямую телефонную линию. Мэр города ответит на вопросы, входящие в его компетенцию. Звонки будут приниматься с 14 до 15.00 по телефону в Гомеле 30 16 87. В это воскресенье Гомель будет праздновать День молодежи и студенчества. В каждом районе пройдут масштабные концерты и культурно-развлекательные шоу-программы. Ведущие радио Гомель-ФМ будут встречать вас в зоне отдыха по улице Бородина. Вас ждут отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров. Начало в 14.00. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова в агрогородке Еремина, на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка, железнодорожный переезд будет закрыт для движения автотранспорта с 8 часов утра сегодняшнего дня до 17 часов 25 июня. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi. I heard what you said.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: Встречай день с нами. Если вы слышите эту заставочку, значит, здесь я. С вами Олеся Василькова. Всем желаю хорошего настроения. Погода просто шикарная. Тот, кто на пляже, я завидую. Сама, может быть, пойду после работы. Слушаем Гомель FM, поднимаем настроение себе и мне. Можете писать приветы. Это прекрасно и здорово. Ну, а теперь о музыке поговорим.
1: Зажечь огни земли.
2: Впереди у нас Бирвульф, Феникс.
1: Там ударится в сотни дней.
2: Несравненная Майли Сайрус, Easy Lover.

приветики пишем на Viber. Плюс 375 29 34 11 34 8 или в наш телеграм-канал. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Сейчас быстренько расскажу вам гороскоп, что советуют звезды. Овны вас ждет приятная какая-то неожиданность, связанная с чем-то давним. Тельцы, день покажет, что иногда медленный путь оказывается самым верным. Близнецы, ваше умение находить выход из сложных ситуаций сегодня пригодится вам. Раки, неожиданное приглашение может подарить вам яркие впечатления. Львы, сегодня вы окажетесь для кого-то отличным примером. Девы, не стесняйтесь задавать вопросы. Ответы окажутся полезнее, чем вы думали. Весы, кто-то пытается вас приятно удивить, и это у них получится. Скорпионы, вас ждет день удачных совпадений и приятных мелочей. Стрельцы, отличное время для того, чтобы начать что-то с чистого листа. Козероги, сегодня полезно немного ослабить хватку и дать событиям развиваться постепенно. Водолеи, неожиданная идея может оказаться очень даже прибыльной. Рыба, вас ждет повод взглянуть на привычные вещи по-новому, и у вас это получится. Это был гороскоп на сегодня, 24 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио Гомель.

0: Твоя реклама.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Лучшее не краины.

Чем же опасен горячий душ для кожи и волос? Я нашла статью. Высокая температура усиливает выработку кожного сала и делает волосы жирными у корней и сухими на кончиках. Вот в чем дело, оказывается. Я люблю мыть голову горячей водой. Оказывается, что не надо, видите? Также горячая вода расширяет сосуды, и это может вызывать слабость, головокружение и усталость даже. Длительное воздействие горячего пара вызывает дискомфорт в дыхательных путях и зуд. Ну, такого у меня нету, но по поводу жирности я согласна. Оказывается, все-таки надо не такую горячую воду делать. Поэтому, если есть такие, как я, то имейте в виду. Но особенно осторожными стоит быть людям с дерматитом или предрасположенностью к аллергии. Рекомендуют врачи выбирать более комфортную температуру и не находиться под горячей водой слишком долго. В общем, имеем в виду.

0: нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: А у нас есть партнеры Дня независимости Республики Беларусь. У нас состоится мероприятие. Будем тоже там присутствовать. Позже еще об этом будем рассказывать. Медицинский центр Белсона. Консультации специалистов. УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия. Своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов.

Очередная новиночка от группы Muse после долгого перерыва. Начи Суперстар называется. Очень даже мне понравилось. Далее у нас в эфире Бахти и Туркен. Вылитая я. Это, знаете, когда ищут похожих после расставания. Ну, собственно, такая основная мысль песни. Расставание и то, как бывший пытается найти утешение и заменить ту самую певицу новой девушкой, которая, по иронии судьбы, оказывается вылитой я. То есть копией прошлой любви. Ну, так бывает часто.

0: 9.56 на часах. Ирина Глаченко уже здесь. Привет, Ира, что
1: привет,
0: нам расскажешь?
1: Всем. Интересный достаточно выпуск я подготовила для вас. В частности, белорусский школьник уже в августе отправится в экспедицию к Северному полюсу.
0: Вау.
1: На атомном ледоколе.
0: Интересно, чем он это заслужил?
1: Ну вот об этом я и как раз и расскажу. А также хочу вам сообщить, что в Гомельской области проходит профилактическая акция «Каникулы. Время безопасности». Она направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. И еще можно успеть подать заявку для участия в новом сезоне масштабного музыкального телепроекта «Фактор Бай».
0: Хорошо,
1: твоя
0: подаем.
1: Твоя стихия, Алиса.
0: Да, я уже вчера, кстати, подала.
1: О, поздравляю. Да. Желаю удачи.
0: Спасибо. Об этом не только Ирина Глаченко расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся после новостей.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции до 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый день. Белорусский школьник покорит Северный полюс. В Москве музей «Атом» состоялось подведение итогов 7-го сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Организовано при поддержке «Росатома». Были объявлены имена победителей, которые уже в августе отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет победы». Среди них белорусский школьник, учащийся гимназии номер 1 Витебска имени Алферова, Тихон Корниенко. Профилактическая акция «Каникулы. Время безопасности» проходит на территории Гомельской области. Основная цель – снижение детского дорожно-транспортного травматизма в период активного отдыха детей. По 26 июня особое внимание уделят юным велосипедистам и пользователям электросамокатов, гироскутеров. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать передвижение детей и ежедневно повторять алгоритм безопасного перехода дороги. Открыт прием заявок для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Живые прослушивания исполнители пройдут в 9 городах Беларуси. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно по 13 июля на сайте Белтелерадиокомпании. В Гомеле кастинги пройдут 30 июня и 1 июля по адресу улица Коммунаров, 6. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. В Гомеле коммунальная служба проводит работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния города. Во всех районах идет борьба с сорной растительностью. Специалисты занимаются благоустройством придорожных зон и зеленых уголков, приводят их в порядок. В частности, на улице Федюнинского задействована самоходная техника, позволяющая оперативно обрабатывать крупные участки. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы молодежь, и мы вместе.
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элитсофт», компания «Автогрупп», торговый центр «Мандарин Плаза».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжаем встречать день вместе с нами. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас мировое время. Расскажу вам что-нибудь интересненькое. Например, как два кабана устроили себе вечерний променад по Приморскому краю. Расскажу, что они там делали. Ну и о многом другом. Ну и, конечно, о музыке не забываем.
1: Моя любовь,
2: самолет. Владимир Пресняков об этом нам.

в конце часа Полина Гагарина «Твоими руками». Также подписываемся на наш телеграм-канал «Гомель», нижнее подчеркивание, FM. Туда можно присылать приветы. И приветы также можно писать на наш вайбер. Плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Время.
1: Это «Мировое время» на Гомель-ФМ. С вами Олеся Василькова. В Санкт-Петербурге два кабана устроили себе вечерний променад по Приморскому району. Они бегали по жилому кварталу среди людей и искали себе еду. Потом эти самые два друга перешли дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и направились в сторону парка. Ну а по словам специалистов, вообще-то кабан редко нападает на людей, но может атаковать, когда ранен или разъярен. И это далеко не первое животное, которых видели жители Приморского района Санкт-Петербурга за последнее время. В общем, нужно быть осторожнее. Ну а там сейчас 13 часов 19 минут. А вот волки способны причинить убытки и беспокойство фермерам, которые разводят овец. Рудольф Шаубах, он из Австрии, знает о такой проблеме не понаслышке. Именно поэтому он изобрел кольчугу, чтобы защитить своих овечек. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами надевается на животное, и если на такую овцу позарится хищник, то он получит болезненный укол и откажется от атаки. Ну, так думает фермер. Но у этой идеи появились скептики. Некоторые считают применение кольчуги слишком дорогостоящей и малоэффективной идеи. Сетка может причинить неудобства самим овцам и запутаться в их шерсти. Ну а еще волки не так глупы вообще-то. Они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места, за голову или ноги, например. Ну и несмотря на критику, тот самый Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги, если не в Австрии, то в другой стране. Ну, посмотрим, чем это закончится. Ну а в Австрии сейчас 12 часов 20 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова. We'll be right back.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон

0: это Джейсон Дерело с зажигательным треком Slow Low. А вот шоколад от одной популярной компании в Токио является не только шедевром кондитерского искусства, но и инженерным достижением. А вот почему? Это самый тонкий шоколад в мире, и толщина его всего 0,03 миллиметра. Подобное лакомство невозможно, конечно, создать без специального оборудования. И чтобы сконструировать уникальную машину, которая раскатывает шоколад в такой тонкий слой, ушло целых 1,5 года. Вот так долго они готовились к этому. Ну а создатели сами этого десерта стремились добиться того, чтобы шоколад таял на языке в момент прикосновения. Ну и, собственно, эффект удался. Лакомство получило название «кортечча», если я, конечно, правильно прочитала. Это переводится с итальянского языка как «кора дерева». Ну что только не придумают, да, ради рекордов. Ну а с другой стороны, почему бы и нет?
1: Музыка твоей страны.

Harry Styles, Dance No More. Вот недавно у нас Владимир Пресняков в этом часе играл. Вот про него хочу вам рассказать, что он говорит, что у него есть особая традиция перед каждым выступлением. Он собирает всех друзей, которые пришли на концерт, в одной комнатке, и они просто обнимаются. После этого, по его словам, начинается тот самый драйв, который и передается залу. Ну, а у его супруги Натальи Подольской тоже есть свои ритуалы. С мужем у них сложился собственный формат дуэтного концерта, который публика давно полюбила, оказывается. Программа строится отделениями. Сначала выступают Пресняков, затем Подольская, ну а потом уже дуэты. И так по кругу. В общем, видите, у каждой семьи, наверное, свои ритуалы, и у каждого артиста. Но самое главное, что концерты проходят с драйвом, публика довольна, а традиции остаются.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная

0: расскажу вам, чем же полезны шашки и шахматы. Это не просто игра, а инструмент развития мышления. Игры с живым соперником развивают стратегическое мышление и устойчивость к неудачам. Особенно для детей полезно. Ребенок, который регулярно проигрывает и возвращается за доску, не разрушается от поражений в жизни, оказывается. Оффлайн-турниры дают живой контакт и реальное напряжение, а окружение тянет вверх. И они помогают формировать устойчивость к ошибкам, способность продумывать решения и не сдаваться после неудачи. Ну да, мысль хорошая, что-то в этом есть. Поэтому играем в шахматы и шашки, если, конечно, есть желание и возможность. Это полезно.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок.

0: и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Адамс, New Heart, такая веселая песенка на Гомеле ФМ, и веселая Ирина Гладченко пришла. Наверное, что-то хорошее подготовила для нас.
1: Очень много всего интересного. Кстати, в Рижском районе состоялось открытие книги памяти об участниках Великой Отечественной войны. Uh-huh. Об этом совсем скоро подробнее. И хочу напомнить, что завтра, уже завтра в Гомеле пройдет мероприятие «Движ по правилам». Во сколько начало и что же будет происходить, тоже узнаете совсем скоро.
0: Что-то интересненькое. Хорошо, слушаем новости. С вами Олеся Василькова. Услышимся после музыкальной паузы и новостей. Оставайтесь на Гомель FM.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Законопроект об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля принят во втором чтении на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Документом предусматривается закрепление новых принципов деятельности органов Комитета госконтроля. Независимость от деятельности других государственных органов, политических партий, других общественных объединений и иных организаций, должностных лиц, а также профилактика правонарушений в экономической сфере. В Глыбове Речицкого района состоялось открытие книги памяти об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, проживших на территории Глыбовского сельсовета и ушедших из жизни в мирное время. Проект стал одним из победителей открытого конкурсного отбора проектов гражданских инициатив областной ассоциации местных советов депутатов. Завтра в Гомеле пройдет мероприятие «Движ по правилам». Цель события – профилактика незаконного оборота наркотиков и профориентационная работа с молодежью. Гостей ожидают увлекательные конкурсы, лотереи и розыгрыши призов, выставка вооружений и зрелищный слет байкеров. Начало в 17:00. Мероприятие продлится до 9:00 вечера на улице Ланге. Белавия с сегодняшнего дня возобновила регулярные полеты в Уфу. Из Минска в российский город можно будет попасть на самолете один раз в неделю по средам. Вылет из национального аэропорта белорусской столицы согласно расписанию в 9:30. Прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс намечен на 15:20. Прилет в Минск в 16:20. Время для всех аэропортов указано местное. В Уфе оно опережает Минское на 2 часа. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе.
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
7: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: Гомель-ФМ. У каждой истории есть год спустя. Как будто бы логично. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог. Красивая композиция открывает этот час. Ну и я открываю этот час вместе с ними. Меня зовут Олеся Василькова. Впереди у нас много русских треков. Люблю этот час и расскажу, давайте, какие будут песенки. Через туман. Свежий Лазарев с треком «Компасы» ворвется в этот час.

А прямо сейчас Ханна от зари до зари, он со мной говорил. Привет можно передавать на наш Viber 29 код 3411 348, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

А вот Holiday Boy в прошлом году вошел в топ-5 артистов по продажам билетов на концерты и собрал более 50 стадионов по всей России. И в недавнем интервью он признался, что недавно осуществил еще одну давнюю мечту. Приобрел собственный дом в Новой Риге. Ну, это круто! Ну, а свои лучшие стихи и песни он написал, говорит, вдохновляясь реальными событиями и настоящими чувствами. Ну, иначе, наверное, и не получилось бы. И никогда, говорит, не преследовал цели создать персонажа. Ну, это классно, поэтому ждем от него новых треков. Ну, а прямо сейчас 5 утра, прыгнем в тачку.

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

совсем скоро День независимости Республики Беларусь. Гомель ФМ тоже будет принимать участие в концерте. Чуть позже будем об этом еще рассказывать. И наш есть партнер, туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» — это яркие впечатления вам гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
9: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Лето, прекрасный трек от Зиверт. А вот Ева Власова записала новинку под названием «Птичка будет петь». Это искренний рассказ о преодолении боли. Лирической героине необходимо попрощаться с прошлым и продолжить движение вперед без оглядки на все. Ну, естественно, как еще по-другому-то жить? Но многие поклонники отметили, что Ева гармонично вообще вписалась в мир отечественной музыки и украсила эстраду своим творчеством без лицемерия, пошлости и безвкусицы. Ну, тут я с ними согласна.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

нас есть партнеры Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь. Это ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777. И насладитесь гастрономическим приключением.

еще о новинках вам скажу. Мари Краймбри пригласила слушателей в путешествие во времени и представила ностальгический трек под названием «Ты помнишь?». Новинка получилась искренней, ну и с нотками светлой грусти, конечно же. Ну а по мнению поклонников, эта музыкальная работа идеально подойдет для трогательных видео. Ну что ж, ждем с нетерпением эту новиночку.

0: Реклама на радио.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 7-29-689-789-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Врачи продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области. В центре детской хирургии продолжают лечение 5 детей. 11-летний пациент, который поступил в тяжелом состоянии, уже переведен из реанимации в хирургическое отделение. После операции его состояние оценивают как стабильное. Поезд «Победы» продолжает курсировать по городам Беларуси по 5 июля. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод. Поезд остановится в Минске и областных центрах. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат в истории нашей страны. Эффект присутствия создают современные технологии. В Гомеле музей будет находиться 2 дня – 26 и 27 июня. С наступлением теплой погоды сотрудники милиции усилили контроль за местами массового отдыха граждан. По всей области функционирует 68 зон отдыха, большая часть которых расположена у водоемов. Кроме того, под особым вниманием находится 59 стихийных пляжей, популярных у населения. Ограничения на посещение лесов действуют в 15 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы – молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
8: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания нежилого дома и хозпостройки в деревне Белановичи Петриковского района. А вероятно, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств привело к пожару бани в Хойниках по улице Садовой. Также пожар произошел в Мозыре. По улице Нефтестроителей горело подвальное помещение в строящемся многоквартирном доме. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Обошлось без трагедии на акватории. В Мозыре на реке Припять мужчина во время купания решил переплыть реку и утонул. Работниками освод на расстоянии 5 метров от берега обнаружен и извлечен утонувший. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, а также соблюдайте правила безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. В случае ЧС звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Управление механизацией 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044 729 55 61.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: На праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
1: 25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – сеть магазинов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. С 1 июля в Беларуси начинается прием заявления на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи назначения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. В Гомеле организовали выставку «Полководцы Победы». Ее открыли у памятника советскому полководцу Константину Константиновичу Рокоссовскому, командующему Первым Белорусским фронтом. Гомельчан познакомились с вкладом выдающихся советских военачальников в успех стратегической наступательной операции «Багратион», которая началась 23 июня 1944 года. Жители и гости областного центра почтили память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, возложили цветы. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так сегодня прибор фиксирует нарушения на втором километре автодороги хутор Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. В это воскресенье Гомель будет праздновать День молодежи и студенчества. В каждом районе пройдут масштабные концерты и культурно-развлекательные шоу-программы. Ведущие радио «Гомель-ФМ» будут встречать вас в зоне отдыха по улице Бородина. Вас ждут отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров. Начало в 14.00. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие «Гомель-ФМ», отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элитсофт», компания «Автогрупп», торговый центр «Мандарин Плаза».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорится. Статистика.
0: Олдскулы свело.
2: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Ну и естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Пятого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. На базе столичной «Сдюшор» по плаванию «Янтарь» стартовал международный турнир памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. На традиционные соревнования заявилось более 400 ребят из Беларуси и России. Участники турнира будут соревноваться в трех возрастных группах. Финальные заплывы будут проходить в вечерних программах с 24 по 26 июня. Белорусская Александра Соснович пробилась во второй раунд квалификации уимблдонского теннисного турнира. В своем стартовом матче белоруска переиграла британскую теннисистку Кэти Дан. В игре за выход в финал квалификационной стадии Александра Соснович встретится с австралийкой Сторм Хантер. Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович также в 300-м поединке одолела чешскую теннисистку Доминику Шалкову. Следующей соперницей белоруски будет бельгийка Грет Миннин. Чтобы пробиться в основную сетку, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай», официально.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что

0: 25 29 689 77 78.
1: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Витебский министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков проверяет готовность подразделений к обеспечению порядка на фестивале «Славянский базар». На совещании с участием представителей силовых структур рассмотрены вопросы распределения сил и средств, поставлены конкретные задачи. Глава ведомства распорядился при необходимости увеличить число КПП и активнее использовать видеокамеры и БПЛА. Особое внимание министр обратил на важность вежливого отношения к гражданам и четкой информационной работы. Делегация Министерства юстиции Беларуси участвует в 14-м Петербургском международном юридическом форуме. Глава ведомства Евгений Коваленко выступил на секции «Законотворчество и национальные правовые традиции», где обсуждалось влияние исторических традиций на правовые системы. В своем докладе министр представила белорусский опыт издания программных директив главы государства и работы Всебелорусского народного собрания по ревизии законодательства. Уже завтра в Минске и Минской области стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Участие в нем примет и делегация Гомельской области под руководством председателя облсполкома Ивана Крупко. Всего планируется участие более 1000 человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран. И это вопросы промышленности, науки, медицины, агропромышленная кооперация и другие. А в Гомельском педагогическом колледже имени Льва Выгодского сегодня прошло яркое событие – утренняя зарядка в рамках Республиканского молодежного форума. Учащиеся первого курса собрались на открытом воздухе и под ритмичную музыку выполнили комплекс упражнений. Педагогический коллектив поддержал инициативу, направленную на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова в агрогородке Еремина, на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка, железнодорожный переезд закрыт для движения автотранспорта с 8 часов утра до 17 часов 25 июня. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включай радио «Гомель FM».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ограниченная партия. Дом Фэн Бокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэн Бай и по номеру А1-591-400.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Ах, как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
4: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Открываем летний сезон. Сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
9: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
11: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
12: Категория программы 16+.
13: Всем привет! На часах 17.09, вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. Друзья, среда – это точка максимального ускорения. Горный пик, на который вы карабкались 2 дня. Вы стоите на вершине, тяжело дышите, но флаг уже виден. Дальше легкий, приятный спуск по склону четверга прямо в объятия пятницы. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим.
14: Сначала ноги.
13: Этот трек – музыкальная огранка для тех, кто пережил разбитое сердце. Мия Бойко, «Изумруд».

0: Бывают треки, которые не просто слушаешь, а проживаешь кожей. Анна Трубецкая, радио.
1: Улетай со мной выше облаков, без сомнений, выше неба будь.
0: А в этой музыкальной палитре скрывается драма самообладания Невика «Любоу». Когда вы просто устали и хочется ожить, это тот самый трек Оффенбах «Овердрайв». А этот трек сохранил магию оригинала, добавив туда приличную изюминку «Билли Джейн» Луис Билли Джин. Продолжает наш вечер Джош Смит в треке «Shades of Blue». Использует свою гитару как кисть, бережно выводя на звуковом холсте тонкое звучание, которое слушается по-королевски.

Хочу, друзья, поговорить на очень важную тему. Вот когда идет дождь, мы достаем зонты. А когда на улице знойная жара, надеваем панаму. А вот как быть братьям нашим меньшим? Как же помочь им пережить жаркие будни? Они не умеют потеть так же эффективно, как мы, и полностью от нас зависит, от нашей заботы. О домашних животных вопрос поднимать не будем, поскольку каждый хозяин об этом подумает за нас. А вот о тех, у кого нет дома, о бездомных животных или о птицах также, можно, к примеру, расставить пластиковые стаканчики с водой. Лучше миски, наверное, закрепив камешком. Ну, пусть ни кот, ни собака там или птички попьют. Тень они и без нас найдут, а вот источник воды вряд ли. Это и есть самое важное. Лучше, конечно, ставить им на тарелочки, потому что если стаканчик глубокий, тут, мало ли, птица не удержится, если плавать не умеет, помощь работает наоборот. Можно сделать ягодный фуршет для птиц, заморозить в кубиках льда кусочки яблок, арбуза или целые ягоды класть. Птицы будут выклевывать лакомство по мере таяния льда. Ну, тоже интересно, наших затрат минимум, а помощь будет существенная.

только что любовались этой хрупкой, драгоценной историей в треке «Изумруд». Но настоящее чувство – это не только тихая глубина, это еще и бешеная скорость, от которой закладывает уши. Самое время включить повышенную передачу и сорваться в настоящий музыкальный занос. Включаем «Овердрайв» вместе с Оффенбах. Погнали!

0: Твоя реклама.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 25 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Музыка твоей страны.

Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин – все лучше в одном месте.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Друзья, вопрос серьезный. Какая вещь делает вас взрослым? Может быть, временная боль в спине или пакет с пакетами, а может быть, наличие любимого супермаркета? Напишите нам в Телеграме свои мысли по этому поводу, нам интересно. Гомель, нижнее подчеркивание FM в посте вечернего эфира. А вот из моего личного наблюдения скажу так, если пригласили в гости и вечер обещает быть долгим, то уже к 22 часам, несмотря на фейерверки, фанфары или торт, который еще не ели, не повлияет на то, что я уже зеваю и мое время отдыхать. Про скрип колен я умолчу, всегда можно свалить на стул, который шатается.
1: Лучшее не краины.

Когда светлая грусть встречается с королевским величием, рождаются шедевры. Группа Sia, Mortal Queen, представляют совместную работу, в которой каждый найдет отражение своих собственных чувств. Музыка, которая заставит ваше сердце биться намного чаще. Слушаем громко. Забава, слезы.

0: Реклама на радио.
1: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
0: Хватит мечтать, пора действовать. Еврооп разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Еврооп с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроop.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните +375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
5: На часах 17.53. Вы на Гомель FM, у микрофона Аня Мишина. Друзья, напомню, что в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Так что пишите привет или пожелание хорошего вечера соседу или близкому вам человеку. А может, ваш лучший друг прямо сейчас в отпуске и на пляже слушает Гомель FM. Ему будет приятно, что даже на расстоянии вы о нем не забыли. Хотя, может быть, он и хотел забыть на время, но вы же верный друг. А мы обязательно передадим. Наш телеграм «Гомель _FM». В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29 34 11 34 8.

0: удовольствием.
1: Позади так много пустых. Друзья, на часах 17:50. Почти 8. Андрей Баранов уже в студии, готов рассказать нам коротко о новостях.
2: Коротко о новостях. Да. Передвижная выставка в Гомеле в честь операции «Багратион». Вот, это очень интересное место, тем более его посетят представители «Поезда памяти».
1: Об этом подробнее. Друзья, я с вами не прощаюсь, встретимся уже в следующем часе, а пока послушаем ретро-мотивы от «Суда Лава», трек «Звездопад».

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Практическая часть учений в летнем амфитеатре в Витебске началась с инструктажа личного состава, который провел глава МВД Иван Кубраков. Министр ознакомился с организацией работы контрольно-пропускных пунктов, функционированием систем видеонаблюдения, звукового оповещения, а также осмотрел транспортные средства и экипировку сотрудников. На площадке и в секторах зрительного зала амфитеатра отработаны несколько учебных сценариев. В частности, тактика действий по задержанию вооруженных преступников и реагирование на возникновение массовых беспорядков во время проведения масштабного мероприятия. Для сотрудничества нет границ. На площадке 14-го Петербургского международного юридического форума прошла встреча министра юстиции Беларуси Евгения Коваленко и министра юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках международных организаций и эффективность действующей договорно-правовой базы, а также наметили перспективные направления совместной работы. Директор филиала «Энергосбыта» РУПО «Гомельэнерго» Виталий Лавринович провел брифинг по профилактике электротравматизма. Чаще всего нарушения связаны с неисправной проводкой, розетками, выключателями и оплавленными корпусами приборов. За 5 месяцев сотрудники «Энергосбыта» проверили около 24 тысяч домовладений. Специалист напомнил базовые правила электробезопасности: отключать приборы перед обслуживанием, не тянуть за шнур и не касаться вилок мокрыми руками. Передвижная выставка, посвященная операции «Багратион», открылась в Гомеле. В ее основе архивные документы, редкие фотографии и исторические иллюстрации, рассказывающие о крупнейшей наступательной операции Великой Отечественной войны. Передвижной проект существует с 2020 года и уже был представлен в Минске, Витебске, Могилеве и других городах Беларуси. Вскоре выставка станет частью международного проекта «Поезд памяти», который объединяет молодежь стран союзного государства. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова в агрогородке Еремина на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка, железнодорожный переезд закрыт для движения автотранспорта с 8 часов утра до 17 часов 25 июня. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут, еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо Эбел Маркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо Эбел Маркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и ebelmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама. На радио Гомель-ФМ.
7: Телефон 343-343.
8: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
9: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
10: Категория программы 16+.
11: Вечер, вечер, отдыхай, отдыхай, слушать не забывай.
12: Гомель FM, Гомель FM.
13: Вы на Гомель FM на часах 18:09. У микрофона Аня Мишна. Вечер среды пахнет ароматным кофе, ленивым просмотром сериалов и легким, законным чувством того, что большая часть недели уже позади. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе мы услышим о том, как иногда хочется окунуться в тот самый жесткий диск в голове и заново промотать яркие моменты, словно старую пленку. Лирик кассеты. Красивая метафора о том, как близкий человек сияет ярче крутых любых курортов, когда рядом. Люся Чеботина. «Солнце Монако». Главный девиз трека – двигаться вперед, несмотря на все преграды. Бонни Мки Слей. Окунемся в атмосферу абсолютного комфорта и наслаждения. Кельвин Харрис, «Satisfy».

Все-таки не иногда, а часто между строк можно многое узнать и понять. Ну, или угадывать. Таня Прохоренко, угадай. Продолжает наш вечер «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Окунемся в мягкие, легкие ноты, отрываясь немного от земли.

0: Друзья, напомню о партнерах в честь предстоящего праздника Дня независимости Республики Беларусь. Итак, медицинский центр Белсона. Консультации специалистов. УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер. Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.
1: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Все-таки все мы немного не такие, все мы на своей волне. Это правильно, все мы разные. Так, друзья, история. Одна спортсменка пробежала полумарафон, надев 55 футболок. 55! Это даже не 2, не 3. Пробежала более 20 километров, потратив менее 3,5 часов. Конечно, необычным внешним видом бегуньи заинтересовались представители книги рекордов Гиннесса, и теперь она является обладательницей мирового рекорда за самое большое количество футболок во время забега. Но для Мередит, так зовут героиню, забег важен по другой причине. В 2013 году она начала бегать, чтобы похудеть, и добилась максимальных результатов, надев футболки, таким образом увеличив свои объемы. Спортсменка показала наглядно, как она продвинулась, какие у нее успехи в итоге. Ну, ладно, с майками понятно. Вот интересно, а каким, друзья, спортом вы занимаетесь летом? Или можно все-таки спорт отложить на весну, а в сезон наконец-то выдохнуть, точнее, вдохнуть свободными от спорта месяцами? Их-то немного, всего-то 3.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 25 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Голоса Беларуси.

Итак, друзья, напомню о наших партнерах, поскольку совсем скоро пройдут праздники День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Друзья, приходите и праздник не пропустите. Прям стихами заговорила. Итак, о партнерах. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 на сайте автомотив.by. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права» и «Позитив». Еще один партнер – доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.by» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73-13.

0: У нас рекламируются все. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, а вы знали, что замороженная клубника полезнее свежей? Она лучше сохраняет витамины. Вот, витамин С и антиоксиданты. А замороженный виноград – это вообще настоящая бомба из витаминов. А ведь немногие замораживают фрукты и ягоды, не успевают, видимо, все съедают. А те, кто любит зимой вкусить аромат лета, смело могут похвастаться запасами тех самых витаминов. А зимой это единственный способ съесть все сезонные фрукты. Утром, к примеру, можно класть замороженную ягоду в кашу или сделать смузи. А про компоты тоже многие часто забывают, что, оказывается, вся витаминная ценность не в соках, кроме свежевыжатых, конечно, а в компотах. Главное в этом процессе не переварить дольше нужного фрукты. Так что, друзья, оказывается, наша морозильная камера – это своего рода аптека из витаминов. Смело можно морозить вкусности. А компотом, друзья, не пренебрегайте. Полезно, ну, да и вкусно.

0: Реклама на радио. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Мозыре FM
4: представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Утро, Гомель ФМ. У микрофона Аня Мишина, на часах 18:53. Итак, друзья, в Телеграме у нас есть сообщение от слушателя. Пишет нам Ольга. Всем здравствуйте, а Владику еще и нежный привет от его заботливой ромашки передали. Итак, друзья, совсем скоро пройдут праздники День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Ждем всех на праздники, а сейчас подробнее о партнере. Мебельный квартал. Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных улиц в Гомеле, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов. Это не шутки, ребят.

0: на часах 18:57. В студии Андрей Баранов расскажет нам сейчас коротенькие новости. Коротенькие.
1: Коротенькие. Участники школы молодого руководителя посетили Ветковский район. Расскажу, что же они там для себя нашли.
0: Ну, об этом уже чуть-чуть попозже. Друзья, а мы встретимся уже с вами в следующем часе на Гомель FM. А пока слушаем Еву Власову, когда нет сил искать смыслы, остается одно – танцевать. Танцевать вопреки.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. На полях 14-го Петербургского международного юридического форума состоялась встреча министра юстиции Беларуси Евгения Коваленко с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Минюстом Беларуси и Федеральной службой судебных приставов России. Документ определяет порядок взаимодействия ведомств по ключевым направлениям работы. Участники 5-го сезона областного проекта «Школа молодого руководителя» сегодня посетили Ветковский район. Практическая часть программы развернулась на базе филиала агрофирмы имени Лебедева предприятия «Гомельэнерго». Здесь молодые перспективные кадры приняли участие в работе круглого стола. Обсудили основные аспекты проведения профилактических мероприятий по улучшению сохранности крупного рогатого скота. Итоги насыщенного учебного дня подвели в райисполкоме. В Беларуси утвержден порядок применения тарифных льгот на ввоз отдельных видов овощей, и постановление подписал глава Совета министров Александр Турчин. Льгота позволит не уплачивать ввозную таможенную пошлину при импорте цветной капусты, брокколи, баклажанов и сладкого стручкового перца в установленных объемах. Условием для получения льготы выступает наличие подтверждения целевого назначения продукции. Выдавать такие подтверждения и контролировать использование льготы будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Предприятие «Гомельстройматериалы» открыло двери для студентов Белгута в рамках недели молодежи. Сегодня во время экскурсии учащиеся узнали о технологических процессах, ключевых подразделениях и особенностях производства. Студенты смогли задать вопросы специалистам предприятия и получить развернутые ответы. Встреча такого формата способствует профориентации молодежи и формированию кадрового резерва компании. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Категория программы 16+.

Вы на Гомель ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 19.08. Самое время для смелых, спонтанных встреч после работы и легкого нарушения привычного графика. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе мы услышим. Этот трек предлагает расправить плечи и идти с высоко поднятой головой от Насти Кравченко. «Чё смотришь?»

Послушаем «Биение сердца» и «Скорый бег времени». Никита Райс. «Тик-тик-так». Трек о хрупком прошлом, а каждый образ – это часть яркого витража. Ёлка, эти витражи. Дуа Липа напоминает, что слезы можно скрыть за блестками, а разбитое сердце исцелить музыкой и танцем. Dance the night. Продолжает наш вечер Робин Шульц. Напоминает, что после заката обязательно наступает яркий рассвет. Better times.

Друзья, напоминаю о партнерах предстоящих праздников Дня независимости Республики Беларусь и Дня молодежи. Итак, партнер компании «Автогрупп». Это лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.by. Еще один партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день, а ко дню рождения – подарки и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А1, напротив торгового центра «Секрет».

Ребят, сегодня на улице обратила внимание на женщину, которая, видимо, за что-то ругала своего ребенка. Голос такой серьезный, но, глядя на лицо этой женщины, незаметно, что человек ругается. А оказывается, не все люди умеют хмурить брови. Мы привыкли думать, что лица людей устроены одинаково. Однако анатомические исследования показывают, что количество, формы и даже наличие некоторых лицевых мышц сильно различаются у нас у всех. Вот почему мы все выражаем эмоции, собственно, по-разному. Ну, друзья, а те, кто хмурить брови не умеет, это же сказочно хорошо. Люди думают, что вы всегда в отличном настроении, и на вас ничто не влияет. И ранние морщины вам не грозят.

Итак, друзья, расскажу о наших партнерах, поскольку совсем скоро пройдут праздники День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Друзья, приходите на праздник. Итак, о партнерах. IT-компания Elite Soft. Ваш бизнес, ваши правила. Elite Soft превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elite Soft, когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitesoft.by. В Mi Buy оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mi Buy.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 25 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: будет много подарков, много интересного. Итак, Mi Buy – официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi – покупай в Mi Buy. Еще один партнер – сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону. Плюс 375-44-74-14-777. И насладитесь гастрономическим приключением.
1: Все скажет музыка.
2: Музыка твоей страны.

Есть интересная история. Один мужчина после того, как его собаки не стало, ну, видимо, возраст, он решил исполнять важную миссию – брать из приютов собак, которых никто не хочет забирать, и подарил и дарить им самые счастливые последние годы жизни. А со временем он стал брать к себе и других животных, таких как поросята и кролики. А дома-то уже ждут 11 пожилых собак. Ну, серьезная цифра. А сам он комментирует это так. «Очень приятно осознавать, что они счастливы, любимы и о них хорошо заботятся. Это наполняет мои дни смыслом». Это, конечно, достойно уважения. Интересно, а герой истории работает? Содержание собак ведь тоже нужны средства и немало, и время. А уж на такое количество и подавно. Ну, что сказать, тут только по огромной любви к животным. И это здорово.

«Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомель FM на часах 19.50. У микрофона Аня Мишина. Друзья, расскажу о партнерах предстоящих праздников Дня независимости Республики Беларусь и Дня молодежи. Приходите, будет много подарков, много интересного. Итак, дорогие жители Гомельщины, государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Еще один партнер – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-14-73.

0: На часах 19:57. 3 часа пробежали незаметно. Андрей подошел, и все стало понятно, да? Будут новости.
1: Будут новости. Матчевая встреча между школой 27 и гимназией 56 в Гомеле. Вот расскажу, чем она завершилась, ну и другие новости.
0: О новостях чуть позже. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся уже в 17 часов на Гомеле ФМ. А пока послушаем Harry Styles, As It Was. Песня дарит удивительное ощущение освобождения, будто вы поплакали свои обиды прямо на шумной вечеринке. А плакать не надо, только смех и улыбки. И танцевать, конечно же, обязательно.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Следственный комитет Беларуси принял участие в 14-м Петербургском международном юридическом форуме. Делегацию возглавил председатель Константин Бычек. На площадке обсудили современные вызовы в сфере права, цифровизацию процессов, международное сотрудничество и новые подходы к обеспечению законности. Белорусские следователи представили опыт ведомства в расследовании преступлений. Одним из ключевых событий сегодняшнего дня форума стало пленарное заседание «Международное право. Привилегия первых» или «Право равных». В Беларуси актуализирован порядок заключения договора на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так уточняются особенности определения даты, с которой договор считается заключенным, и подходы к согласованию предоставления помощи вышестоящим органам. С 1 января для согласования достаточно представить госорган проект договора, а согласие руководителя может быть выражено приказом, распоряжением или иным документом. 6 августа вступают в силу новые правила въезда в пограничную зону Беларуси. Граждане страны и постоянно проживающие иностранцы от 14 лет могут находиться там по документу с фото, паспортом или студенческим пенсионным и другим удостоверением. Иностранцы, живущие за рубежом, обязаны иметь паспорт и пропуск, оформленный через портал Е-Послуга. В Лоевском, Брагинском и Хоникском районах действует временное ограничение на въезд, а использование беспилотников в погранзоне запрещено. За нарушение грозит штраф до 50 базовых величин. В Гомеле проходит марафон молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Сегодня в Центральном районе состоялась матчевая встреча по футболу между учащимися средней школы номер 27 Гомеля и гимназии номер 56 имени Вишневского. Победу одержали футболисты школы номер 27 со счетом 3-2. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять встать?
5: А, куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут, еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Валентина Матвиенко прибыла в Минск. Бортпредседателем Совета Федерации Федерального собрания России приземлился в национальном аэропорту столицы. У трапа самолета Валентину Матвиенко встретила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Гостья примет участие в мероприятиях 13-го форума регионов Беларуси и России. Программа официального визита обещает быть максимально насыщенной. Витебск торжественно встретил поезд памяти. Сегодня на железнодорожный вокзал областного центра приехали представители масштабного белорусско-российского патриотического проекта. Он направлен на сохранение исторической памяти и героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Участников встретили с традиционным хлебом, солью, музыкой и теплыми словами. В агрогородке Велитин-Хоникского района открыли зону семейного отдыха «Родной уголок». Проект инициативных граждан получил финансовую поддержку, став победителем открытого конкурса гражданских инициатив, который проводит областная ассоциация местных советов депутатов при поддержке областного совета депутатов. Местные жители хотели организовать и благоустроить место для досуга молодых семей, детей. В центре городка как раз был подходящий участок. Теперь у жителей Велитина есть современные комфортная, эстетически привлекательная зона отдыха. В Новобелевском районе Гомеля стартовал проект «Регистрируем усатых и хвостатых». Он призван помочь жителям разобраться, как правильно оформить своего питомца. Инициатива родилась в молодежной среде и получила поддержку администрации района, ветеринарных служб и активистов БРСМ. Волонтеры снимают информационные видеоролики, чтобы показать простоту процедуры. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать, усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадщиной краю у Ветковским музее старообрядництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непоровно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадщину збирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, свою особливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадает окунуться у историю.
1: Легкое подорожье.
2: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами весь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнках своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робяць дивные открыцці у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацоўнікі музея выдалі нават кнігу «Арнаменты Паднепроўя», якая падрабязна распавядае пра сэнс і значэнні сістэмы знакаў. У цокальным памяшканні размяшчаецца навучальная майстэрня. Дзяўчат тут вучаць старадаўнім тэхнікам ткацтва. Акрамя таго, у музеі можна навучыцца вышываць бісерам і асвоіць разьбу па дрэве. Веткаўскі музей адкрыты для наведвальнікаў з аўторка па нядзелю. Дабрацца да яго магчыма на грамадскім транспарце з гомельскага аўтавакзала. Усім легкого подорожа.
1: Легкое подорожа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио в Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-527-77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском повышения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрешено, связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-20-970-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,